27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95-29-58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Детство тех, кто родился в 80-х, нельзя было представить без этих классных персонажей. Я сейчас говорю про вымышленную команду из 4 антропоморфных черепашек-подростков, названных в честь художников эпохи Возрождения, которых обучала боевым искусствам крыса-сенсей. Да, вы все правильно поняли, речь идет о черепашках-ниндзя-мутантах. Ну или просто о черепашках-ниндзя. Они живут в канализации Нью-Йорка и сражаются с мелкими преступниками, злыми повелителями, мутировавшими животными и инопланетными захватчиками, пытаясь оставаться изолированными от общества.
2: Олдскулы свело.
4: Предлагаю вспомнить главных героев. Леонардо – тактичный, смелый лидер и преданный ученик своего сенсея. Леонардо носит синюю маску и владеет двумя длинными, острыми, как бритва, мечами. Микеланджело – спокойный и раскованный шутник. Он носит оранжевую маску и владеет парой нунчаков, а также обладает невероятной любовью к пицце. Рафаэль – самый плохой парень в команде, носит темно-красную маску и владеет парой сай. Донателло – ученый-изобретатель, пожалуй, наименее жестокая черепаха, предпочитающая использовать свои знания для разрешения конфликтов. Он носит фиолетовую маску и владеет посохом Бо. И, наконец, Сплинтер – крыса-мутант сенсей черепашек и их приемный отец. Кстати, когда я слышу про черепашек-ниндзя, у меня в голове сразу же возникает легендарнейшая заставка из этого мультсериала. Ну что, олдскулы свело?
2: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Программу представляет кондитерская «Сластория».
1: Кондитерская «Сластория». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сластория». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сластория.бай».
2: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
3: Техно-джунгли.
4: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
3: Техно-джунгли.
4: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
3: Техноджунгли.
5: Музыка твоей страны.
6: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 1-9-3-2-6-го. Подробно 7 карат. Покупай, телефон плюс 7-5-9-6-89-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Минске прошла третья летняя школа молодого аналитика, объединившая молодежь из Беларуси, России и Китая для работы над темой моделирования будущего в эпоху искусственного интеллекта. В рамках интенсива участники прослушали лекции, посетили мастер-классы экспертов и поработали над реальными кейсами, а также встретились с руководителями ряда министерств и ведомств. Кульминацией программы стала экспертная встреча с первым заместителем премьер-министра Николаем Снапковым. Обучение завершилось защитой инновационных проектов. Учреждения образования готовы к началу 2026-2027 учебного года. Об этом сообщили на совещании под председательством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич. В школах и колледжах в основном завершены ремонтные работы, приведены в порядок пищеблоки и спортивные объекты. Обновлен школьный автобусный парк. Особое внимание уделено обеспечению противопожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Вице-премьер поставила задачу сохранить разнообразие ассортимента школьной продукции в торговых объектах. С 24 по 26 августа в Гомеле прошел финальный этап Олимпийских дней молодежи по футболу. Участие приняли юноши 2011-2012 годов рождения. Первое место заняла сборная команды областного центра, второе – сборная Мозыря. Третье место разделили сборная Жлобина и Светлогорска. 12 сентября на площади Ленина в Гомеле пройдет празднование Дня города. В течение дня горожан будут радовать выступления лучших творческих коллективов, а вечером состоится большой концерт звезд белорусской и российской эстрады. В программе выступления Анастасии Кравченко, Никиты Белько, Никиты Комадея, групп «Белый орел», «Хай-фай» и «Парад планет». Вход свободный. К новостям партнера: только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на Goldrimba или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать: «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель ФМ».
10: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, два бодрых голоса в лице Анны Смирновой
5: и Артема Аникина, конечно же. Доброе утро всем, утро четверга, ребятушки. Последний четверг этого лета, между прочим.
4: А я думал, как Комко к нам будет? Вот оно, пожалуйста, вернулось, пришло к нам оно. Вот.
5: Слушай, ну когда я много лет слушаю вот эти вот его временные экзерсисы, да, поэтому, ну волей-неволей наберешься, начнешь отмечать.
4: Пять сложные слова с утра. Ты что это такое? Люди спят еще. Экзотиты. Ты что, да. Это нормальное? Нет?
5: Не знаю.
4: Где вот это все? Типа,
5: где справочка? Его,
4: где пассажи? Где вот это все? Вот. Давай, либо вальяжно, пожалуйста, с эмоцией, либо не надо умные слова.
5: Какое собственно вальяжно? О чем ты говоришь? Утро на
4: вот,
5: дворе.
4: Вот, вот. Я тебе про это и намекаю. Утро на дворе. Утро стимуляторы. В эфире, друзья, господа. Видела вопросик сегодня в телеге нашей?
5: Я уже даже поучаствовала, между прочим.
4: А что
5: прочим
4: там у тебя за ответ? Я не посмотрел.
5: А я больше всего любила МХК, мировую художественную культуру, если кто не в курсе, мне очень нравилось. Ты знаешь, такое виртуальное мини-путешествие. Ты узнаешь о традициях, об обычаях, о шедеврах. Ну, это же здорово. Так, грубо говоря, составляешь себе такой чек-лист на будущее.
4: Так.
5: Ага, здесь мы были, вот это вот еще не видели, это еще впереди. Ну и, естественно же, литература, потому что я люблю читать, я обожаю читать.
4: Не знаю, я обожал черчение, ну, информатику еще, понятное дело, математику, и у меня еще история, но, знаешь, не вся.
5: Знаешь, про нас с тобой можно сказать, вот они сошлись, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Я вот что не любила в школе, единственный предмет, который мне прям очень тяжело давался, это черчение.
4: Самое любимое, миллиметровочку взять, каллиграфическим почерком.
5: Кошмар. Хорошо,
4: шикарно
5: что у меня
4: же
5: был прекрасный сосед по парте, который спасал меня на этом
4: страшном предмете. Я это обожал.
5: Но
4: вот историю, да, я еще любил очень сильно. Но как? Неинтересно, неинтересно, неинтересно. Война! И ты включаешься, да, друзья. Ну что ж, всем доброе утро. Начинаем эфир.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Доброе утро еще раз всем, кто тут с нами не проснулся с
2: есть
1: самого.
2: Есть хочешь, стопудово.
1: Да. Сразу видно, я такая ласковая, да?
2: А что тебе говорит слово «магрипа»?
1: Магрипаха Рипулаевна, я помню. Это из Камызяков было.
2: Что тебе говорит вот это прекрасное слово? Давай.
1: Какие есть варианты, да?
2: Да.
1: Наверное, это какой-то грипп.
2: Нет. Еще варианты давайте.
1: Я не знаю. Возможно, это...
2: Возможно, это Северная Африка. Марокко, Алжир, Тунис, Ливия и Мавритания.
1: Даже Google говорит, что это Магрипаха Рипулаевна.
2: Это вместе. Вот так вот.
1: Магрипаха Рипулаевна.
2: Итак, классические кухни этого североафриканского региона. Тажин. Это блюдо... Тажин. Блюдо там, из мяса.
1: Подожди, там точно вот, вот это вот, ни камызяки не пробегали?
2: Нет, точно.
1: Очень похожее
2: точно.
1: Название.
2: Это блюдо из мяса и овощей, которое медленно томится на специальной глиняной посуде с конусообразной крышкой. Добавляют сухофрукты, орехи и соленые лимоны.
1: Соленые лимоны?
2: Соленые лимоны, да.
1: А текилу не добавляют туда, извините?
2: Нет, соленые лимоны туда добавляют.
1: Хорошо.
2: Так, дальше. Харира. Это берберский суп на мясном бульоне с добавлением чечевицы, нута, томатов, зелени и специй.
1: Да, вот это выглядит, звучит вкусно. Я нас, тоже хочу берберский суп.
2: У нас другого и нету. Ну, шакшуку ты знаешь, и так. Это самая известная в мире яичница. Uh-huh. Обожаю, кстати, ее. Вот делал, просто вкуснота вкуснейшая. А, бастия.
1: Делала сюда, не приносил.
2: Конечно. Бастия – это праздничный слоеный пирог из тончайшего теста фило. Классический вариант начиняется мясом птицы, миндалем и щедро посыпается сахарной пудрой и корицей.
1: Подожди, мясо птицы, миндаль, сахарная пудра и корица?
2: Да.
1: Это сладкий мясо?
2: Нет, это обед.
1: А, ну ладно, то есть десерта не будет?
2: Не будет.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прослушали мы новиночку от Мьюз. Ну, а про следующую песню, которую я хочу вам рассказать. Артем, что ты знаешь о таком коллективе, как One Republic?
1: О, это достойный коллективчик, у них много хороших песен.
0: Да, после того, как они ворвались во все хит-парады со своим треком Apologize, в общем, их мы любим, ценим и всячески. Но вот песня, о которой сегодня пойдет речь, называется Hurt. Как тебе мой английский?
1: Вы работаете над собой, я так понимаю.
0: Да. В общем, трек вошел в 4-й студийный альбом группы. Выпущена песня в 2016 году на радио. Представляешь? То есть она достаточно известная уже даже в возрасте для песни. И, кстати, эта песня стала официальным саундтреком к драме «Призрачная красота» с Уиллом Смитом в главной роли. Я думаю, ты знаешь этот фильм.
1: Да.
0: Вот. В общем, песня рассказывает о том, что нужно преодолевать трудности в отношениях, а более поддержки близких людей, которые остаются рядом в самые тяжелые моменты. И там есть вот одна такая строчка, я не буду ее читать, но я думаю, вы сами услышите. Она говорит о том, что переболеть нужно сегодня. То есть она как будто несет нам идею о том, что через кризисы и переживания нужно проходить вместе, не убегая от проблем. Хороший посыл.
1: Отличный посыл.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Будешь меня морозить?
3: Буду тебя морозить. Самая низкая температура в Гомеле 27 августа была в 1950 году. Плюс...
2: 4.
3: 3.
2: Ой-ой-ой, действительно очень холодно. Слушай, но у нас сегодня вполне себе лояльно. По области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температуру воздуха днем по региону обещают от плюс 19 до плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Загляни в карты, я тебе расскажу, что ждет.
2: Это пугает, это, честно говоря, пугает.
1: Я вообще-то про пробки, подожди.
2: И ну... холодит до дрожи, когда ты заглядываешь в карты.
1: Я нормально ориентируюсь по картам, нечего тут. Вот я могу тебе рассказать, что...
2: По контурным только если, или по игральным.
1: Нет, как раз таки с игральными у меня не сложилось.
2: Я же говорю.
1: А вот с картой пробок в Гомеле все отлично, я все прекрасно понимаю. Вот смотри. Традиционное место Фрунзе, Барыкина, Интернациональное. Особое внимание к повороту с Пролетарской.
2: Да.
1: Ну вот, и видишь, и, ну, естественно, ну, вот этот любимейший перекресток. И, кстати, Барыкина Украинская тоже там постоять придется, впрочем, как и Барыкина Гомельская.
2: Ну, факт есть факт. Дальше у нас получается Ленина Интернациональная, Кирова. Да, раз. С Белецкого на Советскую что-то сложноватенько сейчас выехать. Опять же, с Хатаевича на Советскую в обе стороны, особенно возле Спартака, там совсем что-то, да, у нас?
1: Да. На первой улице Луначарского, на переулок Бабушкина, вот эта вот развязочка возле заправки, тоже придется пострадать немножко. Ну, традиционно Ильича, вот, кстати, последнее время отжигает. При повороте со Склизнева на Ильича, при повороте с Ленинградской на Ильича. И сейчас дойду еще до любимых...
2: И с Ильича на Ильича.
1: С Ильича на Ильича, да. Тоже такое есть. Да, возле, ну, как на объездную туда, там тоже придется постоять. Зато жемчужная радует абсолютно зелененькой дорожкой.
2: Да, ну, как всегда у нас получает там Сосново немножко светофоров, ну и Бочкина, 8-я, Нагородняя и Владимирова тоже светофоры присутствуют. Друзья, вот такие у нас расклады.
1: Да.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка восторга от Артема Аникина.
4: Есть что обсудить, давай разбираться.
3: Обсудить, похвастаться.
4: Нет, давай начнем с простого. У нас есть две прекрасных девушки, Юлия Трушкина и Инна Неделькина.
3: Да.
4: И они отобрались в финал на проходящем в Познане чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.
3: Ну, потому что мы всегда говорим о том, что гребля в Беларуси умеют.
4: Да, спринтерская дистанция 200 метров. Показали лучшее время среди вообще всех участниц отборочного заезда. 46,15 секунды. Получается, в соперниках у нас финал через два дня, между прочим. Испания, Украина, казахи, Узбекистан и Китай.
3: Ого.
4: Да. Кстати говоря, Трушкина и Неделькина являются двукратными призерами чемпионата мира на этой дистанции. Молодцы, девочки, желаем удачи. Также волейболисты у нас, мужчины, юниоры, они добыли первую победу.
3: Молодцы, да, мы следим за ними, да.
4: Не, мы за девушками следили, сейчас за парнями следим.
3: За парнями мы тоже следили, не переживай.
4: Да. Вот обыграли мы сверстников из Северной Македонии 3-0. Ура. Да. А, кстати говоря, получается, мы сегодня играем с россиянами. Завтра и послезавтра с Болгарией и Сербией.
3: Вот какие молодцы.
4: Да, а также сегодня стартует Кубок мэра Москвы по хоккею, где будет участвовать даже Минская Динамо. Мы сегодня играем с Акбарсом. Игра у нас в 15:00, можно будет посмотреть. Если выиграем, то завтра играем с победителем пары ЦСКА-Спартак. Если проиграем, то с проигравшей пары ЦСКА-Спартак. Все логично. А финалы поединки за третье и прочие места пройдут уже в воскресенье. Так что есть что посмотреть у нас во всех видах спорта.
3: Да и песню смотри, я тебе подбирала. Я думала, ты расскажешь сейчас про 8+1.
4: Пятницу? Рановатенько.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Аккумуляторы. С нами утро особенное.
1: Вау, какое особенное утро с нами. Ну что, первый час уже за плечами. Или зачем там? Зачем у тебя, Артем, первый час?
2: За спиной.
1: За спиной, хорошо. А что у нас еще за спиной хорошего?
2: Я вот, знаешь, так думаю себе. Вот у тебя нелюбимо было черчение. А есть предметы, которые вот ты вот, знаешь, типа и не холодно, и не жарко.
1: Которые и меня не любили.
2: Да.
1: Ну, с химией у меня не очень складывалось, кстати.
2: И такой был предмет в школе?
1: Химия,
2: я там,
1: да,
2: был, наверное, один раз сел. Я вот из химии знаю. Аж 5 до... Нет, даже нет, я не знаю.
1: Знаешь ли ты, что такое валентность?
2: Что?
1: Валентность.
2: Я знаю, что валентность. Это когда у тебя 4 валета на руках. Это я знаю.
1: Не то. Давай спросим у Андрея Баранова. Он как раз к нам пришел, новости принес. Какой у него был любимый предмет в школе?
3: Русская и белорусская литература.
1: О, видишь, нас уже таких много.
2: Я один технарь среди вас, я понять не могу.
1: Ну, ты в меньшинстве, дружище, извини. Андрей, а что ты из новостей нам расскажешь еще?
3: Ну, знаешь, вот эта вот любовь к литературе и привила мне возможность добавлять в новость немножко так вот литературности. Например, забота на космическом уровне, вот что ты понимаешь?
1: Наверное, космонавтов как-то там готовят.
3: Почти подарки от космонавтов нашим первоклассникам.
1: Какая милота!
2: Как он тебя подловил, а?
1: Ай-яй-яй.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости. Глава государства отметил, что этот праздник воплощает суверенный выбор молдавского народа, символизирует стремление к свободному и достойному будущему, сохранению самобытной культуры и традиций. Белорусский лидер выразил уверенность, что, несмотря на напряженную международную обстановку, накопленный за 3 десятилетия опыт взаимовыгодного сотрудничества послужит основой для восстановления полноценного конструктивного диалога, который отвечает интересам двух государств. Забота о детях на космическом уровне. К 1 сентября 1500 белорусских первоклассников, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получат от Россотрудничества укомплектованные рюкзаки. В дизайн подарка включены флаги Беларуси и России, изображение корабля «Союз» и улыбка Юрия Гагарина. Передача первых партий рюкзаков уже началась. В рамках проекта «Молодежь за урожай» названы лидеры уборочной кампании в Гомельской области. В Чечерском районе отличились тракторист-машинист Андрей Маскев и водитель Владислав Тебеньков. В Гомельском районе высокие результаты показали механизатор Вадим Лапицкий и водитель Кирилл Тихонов. В Лельческом районе лидерами стали водитель Олег Приволовец и комбайнер Артем Халява. В Петриковском районе лучшие показатели у комбайнера Артура Адаси и водителя Артема Винника. И еще одна информация напоследок. 11 сентября на стадионе «Центральный» в Гомеле откроется 12-й международный фестиваль хореографического искусства «Сожский карагод». В программе выступления ансамбля «Березка», певицы Анны Трубецкой, ансамбля «Белые росы», театра танца «Фантазия» и группы «Аура». Начало в 20:30. К новостям партнера только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Междисезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе утро! Снова. Второй час уже... Вот.
5: Да, филолог попытался в рифму и не до конца получилось. Так что ли?
4: Нет, была у меня мысль, может быть, как-нибудь поиначе продолжить. Но ты же говоришь, не усложняй с утра. Вот я и не усложняю.
5: То есть в прошлом часе у тебя сложные слова, а сейчас ты меня решила послушать в кои-то веки.
4: Я вняла твоим просьбам. Возрадуйся.
5: Опять сложные слова.
4: Где же оно сложное? Ну что это такое?
5: Это да, друзья. Всем доброе утро. Анна Смирнова, Артем Аникин. Мы, как всегда, на боевом посту рассказываем что-то вам интересненькое, что-то веселенькое. Иногда ругаемся с Аней, спорим из-за мелочей.
4: Неправда, мы не ругаемся. Это не ругаться, это другое.
5: А что же это?
4: Мы с тобой выясняем, кто же прав, конечно.
5: Тогда биту, пожалуйста, положите на пол.
4: Еще скажи, гвозди из нее выдернуть, да?
5: А чего нет? Слушай, четверг, маленькая пятница. У меня ребенок...
4: Маленькая пятница – это среда.
5: Ну да, конечно.
4: Ну давай про ребенка.
5: У меня ребенок завтра будет вступать в миротворцы.
4: Ничего себе, ему ж 5 лет-то всего.
5: В садике.
4: Вот так вот даже,
5: официально.
4: Да?
5: Официально.
4: Миротворцы?
5: Да.
4: Это если вы вдруг с женой подеретесь, он вам всем наваляет?
5: Нет, это оказывается на самом деле такое вот есть. Я вчера это узнал.
4: Класс.
5: Причем этому движению уже сколько, по-моему, лет 6.
4: Здорово как. Что-то я мало маленьких миротворцев знаю. Они, наверное, скромные очень.
5: Я
4: да?
5: думаю, что и у тебя дочка вступала в миротворцы. Маленькая,
4: да?
5: Самая.
4: Без меня?
5: А ты бы поинтересовалась, чем дочь у тебя живет?
4: Чем занимается вообще, в свободное от время?
5: Вот, многодетная мама. Я вообще не в курсе, чем ребенок занимается.
4: А у меня, между прочим, ребенок в первый класс пойдет, поэтому я буду первоклассная мама. Ну, тебе еще тут до этого год минимум.
5: Мама первоклассная. Вот как ты завернула, слушай.
4: Ты завидуешь,
5: честно,
4: да?
5: говоря, и слов даже подобрать не могу.
4: Так, ну, кстати, по поводу всяких хороших событий, про праздники поговорим с вами еще сегодня в этом часе. Ну и, конечно, новости классные. И напомню тему. Обсуждаем мы про любимые, точнее, обсуждаем мы любимые предметы в школе. Вот какой, интересно, предмет был любимый у Дмитрия Маликова, если он хочет всех в июль забрать?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: И празднички. Давай, давай.
1: Что-то ты притормаживаешь. Знаешь, как-то утро четверга на тебе отразилось.
2: Ну, понимаешь, я просто хорош собой.
1: О, да, с этим я даже спорить не буду. 27 августа сегодня, я напомню, смотри, какой потрясающий романтический праздник, день первого поцелуя. Помнишь ли ты?
2: Нет, честно говоря, свой первый я не помню.
1: Вот так вот, ладно, тогда другой праздник, Всемирный день озер.
2: Каких именно озер?
1: Просто озер.
2: Озер?
1: Ладно. World Lake Day.
2: World Lake Day. Так, хорошо.
1: Праздник пролетающих облаков. Я считаю,
2: вот
1: можно
2: мило
1: отпраздновать, кстати, вполне себе. День ленточек и бубенчиков. Что бы это ни значило.
2: Главное, пока смотрите за пролетающими облаками, никуда не стукнитесь.
1: В озера не свалитесь.
2: Да, это очень важно, между прочим, да.
1: Либо привяжите ленточку и бубенчик, чтобы, если что, мы знали, где вас искать позвоночку. Так, что ли, получается?
2: Вот, именно так.
1: А прикинь, вот первый поцелуй на, чуть не сказала, на дне озера, на берегу озера.
2: Чего?
1: На берегу озера, под летающими облаками, вокруг ленточки, бубенчики. И тут внезапно врывается Международный день бокса.
2: Вот это хорошо, вот это мы уважаем.
1: Вот это к тебе,
2: ты,
1: да?
2: Ты сколько знаешь боксеров вообще?
1: Ну, пару штук, да. Ну, конечно.
2: Ты их в штуках измеряешь?
1: Боксеров я никак не измеряю, я стараюсь держаться от них подальше. Вдруг у них рефлекс.
2: Пару
1: штук. Кстати, подожди, ты, кстати, в курсе, что бокс считается самым интеллектуальным видом спорта?
2: Да.
1: Ну вот, и ничем ты тебя не удивишь.
2: На самом деле,
1: а знаете почему? Да, потому что скорость принятия решений там вот просто зашкаливает. Еще один важный праздник – День каменщика.
2: Сейчас каменщики на расхват.
1: Ну да, конечно, камнем тебя как приложит, вот и будешь отмечать потом то ли Международный день бокса, то ли озеро.
2: Я помню, как-то с головы сорвал ветер мой колпак.
1: Да, кстати, это оттуда. Возможно, это связано с тем, что еще сегодня Всемирный день игры камень-ножницы-бумага.
2: О! Чемпионат мира проходит, особенно в Японии и Китае популярен.
1: Вот.
2: Там прям такие баталии за рубы, я видос раз видел, там просто, знаешь, стадионы собирают.
1: Да вообще, смотрите, можно праздновать все, что хочешь. Я буду праздновать лично день пирожных макарони.
2: Иди макаронов покушай лучше.
1: День мемов, твой праздник, дружище.
2: Вот оно.
1: Сейчас тебя сфоткаю и понеслась.

0: Твоя реклама. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Продолжаем мы про музыку вам рассказывать. Прослушали мой классный трек, но впереди не менее классный. И я знаю, что тебе, Артем, есть что рассказать. Почему?
1: Ну, потому что ты будешь рассказывать про певца Звонкова, если я не ошибаюсь.
0: Да, да. Вот Звонкий — необычный человек. И говорят, что ты в курсе, кто такой Звонкий.
1: Я в курсе его начала, ранней карьеры.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: Потому что исполнял он рэп, старый, приятный, прикольный. И группа называлась «Дерево жизни». Это было просто шикарно. Если кто-то из старых ценителей есть, можете вот смело вспомнить, а кто не знает, погуглить начало ранней карьеры этого певца.
0: И послушать. Но на сегодняшний день критики говорят, что он один из лучших российских исполнителей стиля ротамаффин.
1: Да.
0: Как тебе такое? Да.
1: Потому что совмещает в себе именно вот старый хип-хоп, немножко регги и прочего.
0: Да, лучший российский регги-исполнитель, сумевший создать собственный оригинальный музыкальный стиль, взяв за основу регги-маффин в симбиозе современного танцевального саунда и вокала. Ну а песня, которую мы сейчас послушаем, называется «Необычный человек». Она вместе с Германом Гераскиным. Ну и как бы о том, что даже в самом привычном нам человеке может скрываться что-то очень интересное, которое оказывается целой вселенной.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Сейчас Артем будет нас согревать.
3: Это я умею, это я могу. Самая высокая температура 27 августа в Гомеле была в 2024 году. Плюс 33. 2.
2: Ой, ну что же это такое? Ну, ты заметил, я приближаюсь. У меня раньше была разбежка в 2 градуса,
3: теперь в 1. Замечательно.
2: Да. Да, ну а сегодня по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет». Продажа авто.
6: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
6: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 001.

0: Утростимуляторы.
1: Продолжаем мы говорить о том, какие же любимые предметы были у нас и у вас в школе.
2: Вот ну, или нелюбимые.
1: Нет, про любимые давай.
2: Давай про
1: любимым, исключительно о любимом.
2: Ой, как хорошо ты сейчас это вот, а.
1: Ну, да.
2: Мы уже выяснили, что у меня было черчение.
1: Да. У меня МХК и литература. А у Андрея Баранова, подожди, было тоже
2: белорусская
1: язык.
2: Литература, да. Русский язык.
1: А вот, и прислали нам о том, что физра и сесна.
2: Именно так думаешь?
1: Да, я что значит думаю? Я читаю тебе. не зря. Я умею читать.
2: Я тебя поздравляю, что ты умеешь читать. Это замечательно. Не, физкультура вещь хорошая. Тут вопросов вообще ноль. Правильная, но в зависимости от того, какая. У тебя в школе какая была физкультура?
1: Ну, обычная. Через козла девочек учили прыгать. Считаю, полезный в жизни девичий навык.
2: Так, у нас были что? Нормативы и футбол.
1: А у нас, вот, кстати,
2: постоянно.
1: Волейбол больше был, чем футбол.
2: Это вы девочки?
1: Ну, нет, я имею в виду в целом. Мы как-то больше, очень много в зале, хотя не только в зале. Мы ходили еще на стадион Селимашевский, у нас там физкультура была.
2: А-а-а.
1: Мы там бегали, а вот футбол, кстати, нам не разрешали играть, чтобы мы покрытие не попортили, траву,
2: и
1: в смысле.
2: И правильно сделали.
1: Ну, как бы это несправедливо, я считаю.
2: Почему?
1: Потом, а вдруг бы среди нас там футбольные звезды, которые потом...
2: Настоящему о-го-го. Таланту поле не надо. Можно было пойти на школьные дворы, на школьные стадионы, там играть.
1: О, я знаешь еще, что помню, на школе была на физкультуре классная опция – лыжи. Дают тебе лыжи. Вот, и ты в них так, опачки, как в шлепочки, и почесал по зиме,
2: футбол,
1: по снежочку. Да, у нас много было вот именно из лыж интересного.
2: Как-то я этого не помню.
1: И даже палки иногда доставались.
2: Ничего себе.
1: Представь, это вообще лакшери
2: и практически. И лыжные ботинки 46-го
1: размера. Куршавель. И, конечно, говорю, как шлепанцы. Ты туда со своими ботинками, опа, вдел ножки в резиночки и почесал.
2: Ну.
1: Особенно эпично это смотрелось, знаешь, когда началка младшие классы. Мне такие пингвиняточки. Топ-топ-топ-топ-топ.
2: В этом что-то есть.

0: У нас рекламируются все.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Продолжаем мы говорить. Вот напомнили нам про физкультуру. И физкультура – это очень важно, это очень нужно. Все мы знаем, что существуют в том числе и игры физкультурные, физические, да? Физическая культура,
4: да. Ты про
3: какие
4: игры говоришь?
3: Я сейчас тебе говорю про игры. В Китае прошли игры роботов-гуманоидов. Даже роботов приобщают к физкультуре, представляешь?
4: А зачем им?
3: Не знаю, хороший вопрос. Но вот буквально недавно у нас закончились всемирные игры в Пекине. Там соревновались примерно 2000 гуманоидных роботов. Машины играли в теннис, участвовали в футбольных матчах, устраивали различные забеги, в которых, кстати, пытались побить рекорды. Кое-что получилось. Но, правда, не всегда это получалось. Собственно говоря, не была бы тогда эта новость у нас в утреннем эфире, если бы все у них получилось.
4: Видео можно посмотреть в интернетах.
3: Да. Иногда роботы чуть ли не разваливались на ходу. Иногда их просто клинило. И там масса неловких, забавных ситуаций. То есть там, например, в футболе робот перепутал, вместо мяча начал пинать, так сказать, коллегу по команде.
4: Такое бывает из разряда. Не, ну мне кажется, слушай, вот так смотришь на это видео, ну, в недалеком будущем они начнут нормально все это делать.
3: Ну, да, но хотелось бы, чтобы в далеком. Ну, знаешь, если роботы начнут делать это нормально, у нас исчезнет повод для шуточек и появится повод для опасений.
4: Ты думаешь, что все-таки настанет?
3: Ты все-таки не веришь в восстание машин.
4: Восстали машины из пепла.
3: А я вот, ты знаешь, робот-пылесос потому и не завожу. Мне кажется, он будет следить за мной. Такой, ага, куда
4: так
3: ты Анька,
4: как
3: пошла?
4: Ты давай как амиши. Вообще от всей техники откажись.
3: Не, на это я и пойти не могу.
4: А у меня... что так?
3: Подожди, стиралка, посудомойка, просто робот-палка. Это же прекрасные вещи, которые облегчают быт.
4: А вдруг это трансформеры, которые ждут своего часа?
3: Ты знаешь, кстати, когда мы смотрели фильм «Трансформеры», так получилось, что это был утренний дневной сеанс, ага. И ты потом вот выходишь, и мы выходим из кинотеатра, и там как раз стоит желтенькая такая машинка, которая вот похожа на Бамблби. И вот просто выходишь, и ощущение было, что он сейчас как поднимется, как переразложится, вот это ву-ву-ву, и ой, страшно.

0: Реклама на радио. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А вот и второй час подбирается.
2: Быстро пролетело, согласись.
1: Не согласна.
2: Почему?
1: Мало. Дайте два.
2: А будет третий еще, не переживай.
1: Ладно, уговорил. Хорошо. Кстати, и третий у нас в студии тоже есть. Мы с тобой вдвоем, еще и Андрей Баранов пришел.
2: Смотри, мы у тебя спрашивали же про самый любимый предмет в школе, а самый нелюбимый?
3: Давай, наверное, физкультура. Я услышал как раз эфир,
2: а почему нелюбимый?
3: У меня долго не получалось там, знаешь, вот наклоняться, деревянный максимально.
2: Ну а бег, прыжки с места, челночный.
1: Продолжает издеваться Артем Аникин.
2: Кроссы. 100-метровочка.
3: Бегать я умею, бегать я люблю.
2: От собак?
3: От собак тоже приходил. Но самое веселое, наверное, в жизни, когда я подразнил петуха, потом бегал от него.
2: Вот.
3: Я даже не знал, что он такой быстрый.
2: Получается, бывает. Занимался физкультурой.
1: Ты бы еще стаю гусей подразнил.
2: Не, ну что ты начинаешь, слушай, я это уже совсем уже куда-то интересно. Что интересного в новостном мире?
3: У нас все хорошо, в принципе. Вот самое интересное, что комитет госконтроля сегодня обратил внимание на аэропорт Гомель. И он хочет узнать, у кого были какие-то вопросы к этому.
1: Если у вас есть...
3: К аэропорту.
1: Не знаю боли, не знаю слез. Это все, что я знаю об аэропорте.
2: А какие могут быть у жителей вопросы к аэропорту?
1: Ну, а вдруг ты там вот был, и тебе что-то понравилось или не понравилось? Ты хочешь отметить работу какой-нибудь бортпроводницы гомельской или бортпроводника? Десертики там понравились или не хватает, например, торговых точек? Я вам сейчас накидаю.
2: Ты свою боль рассказываешь? Я пытаюсь понять, или что?
1: Нет, я, кстати, ни разу не была в гомельском аэропорту.
2: Я тоже ни разу не был.
1: Это упущение. Ребята, отвезите нас в аэропорт. Пожалуйста.
2: Пожалуйста, кто-нибудь. Заберите нас и увезите нас, пожалуйста, в аэропорт.
1: Не, ну ненадолго, на экскурсию. Мы прям вот честно расскажем, что там и как.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения. Глава государства отметил, что своей плодотворной работой хормейстер внесла значительный вклад в развитие национального музыкального искусства. Белорусский лидер подчеркнул, что благодаря усилиям Нины Ломанович хор Большого театра Беларуси на протяжении многих лет демонстрирует высокий творческий уровень и радует зрителей яркими выступлениями и неповторимым звучанием. Федерацией профсоюзов Беларуси увеличилось количество обращений от молодых специалистов, которые приступили к работе. Сегодня по всей стране пройдут выездные профсоюзные правовые приемы, где можно получить ответы на вопросы о трудовых гарантиях, выплатах при распределении и режиме рабочего времени. Особый акцент сделан на правовом просвещении молодежи. В организациях ждут самих специалистов, их родителей и представителей кадровых служб для комплексного обсуждения трудовых прав. В Гомеле прошел спортивный праздник «Город над ЗОЖем. Заряжайся ЗОЖем» для юных жителей Советского района. По информации методиста отдела образования и спорта администрации района Анастасии Короткевич, в течение 2 месяцев на разных площадках района, возле Дворца культуры «Фестивальный», сквере энергетиков, на проспекте Реческом и на улице Владимирова в Западном микрорайоне состоялось 5 праздников физкультуры и спорта. В рамках мероприятий проходили товарищеские матчи по футболу и подвижные игры, которые объединили детей и взрослых. Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам качества услуг аэропорта Гомель. Все желающие смогут сообщить о проблемах, нарушениях и некачественном обслуживании сегодня с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии 80-232-23-83-91. Граждан, которые столкнулись с проблемами в аэропорту, приглашают обратиться в контролирующие органы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Yeah.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе утречко всем еще раз.
5: Да, третий час утра стимулирования у нас наступает. Много интересного расскажем, как всегда покажем, объясним и расскажем.
4: И не только мы, между прочим, проанонсируем гостя. У нас будет 10 минут о важном.
5: Стабильно, все присутствует, все на месте. Как всегда, Артем Аникин и Анна Смирнова здесь с вами. Наши голоса заставляют вас что-то делать, куда-то идти или уже приходить на работу и бодренько начинать свой рабочий четвергешный день.
4: Четвергешный?
5: А как правильно назвать?
4: Я не знаю. Слушай, вот это ты отобрал хлеб у филолога, извернул так извернул слово.
5: Вот тебе домашнее задание.
4: Четвергашить?
5: Ну, пятничный же есть.
4: Четвержить?
5: Не знаю.
4: Не знаю еще что.
5: Открой диплом. Кто из нас филолог, который должен разбираться в вопросе?
4: Слушай, у меня 3 диплома. Какой из них нужно открывать?
5: Какие еще 2 у тебя?
4: А у меня еще есть социально-педагогическое, психологическое образование и юридическое.
5: У тебя юридическое образование?
4: Представь себе. И это не то, о чем ты подумал.
5: А я подумал именно вот об этом. Что-то странное, интересное, заманчивое есть.
4: Даже заманчивое, ребята, вы слышали? Оказывается, юристы заманивают Артема Аникина.
5: Жаль, не все можно сказать. Я бы высказал тебе.
4: А ты мне и так высказываешь. Знаете, вот иногда не хватает нам прямой видеотрансляции, в том числе...
5: Словами описывай.
4: И запредельных
5: или
4: эфиров.
5: Или пантомимой.
4: Вот пантомимой, кстати, да. Ты никогда не мечтал поработать мимом?
5: Нет, спасибо.
4: Вот изображение. Мне кажется, у тебя бы хорошо получилось. У тебя такое выразительное лицо. Ты иногда такие рожицы корчишь, но это же милота.
5: Слышите?
4: Доброе утро,
5: еще
4: ребята.
5: Слово и час драки.
4: Какой час драки? Тут есть кому за меня вступиться. У нас целый рыцарь практически.
5: Нет, он блогер, он будет снимать.
4: А, вот так вот, да.
5: Тут все продумано.
4: Ну вот как после этого с вами работать? Как после этого?
5: С улыбкой, счастьем, радостью и хорошим позитивным настроением. И как иначе? Ведь мы людям дарим добро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
2: Ну и традиционно по четвергам у нас гость, который нам рассказывает потрясающую информацию, поднимает важные темы. Михаил Альбрехт, автор YouTube-канала «Голос Европы» и постоянный участник программы «Наше время». Михаил, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Артем.
4: Я здесь.
2: Ты
4: я
2: готов?
4: Я всегда готов.
2: Внимать.
4: Всегда готов.
2: Михаил, начинай.
3: Скоро наступит в Европе время, когда правые партии, так называемые или консервативные, каждый пусть сам их называет как хочет, вступит в власть. В следующем году это будет Франция. Это уже почти что по опросам ясно. Первый президент женщина Марин Ле Пен своей правой партии будет у власти. Затем в 29-м году большой шанс имеет и в Австрии попасть правая партия к власти, ну и в Германии, конечно. В том числе, ну, в 29-м году вряд ли, наверное, чуть позже. Эта партия оппозиционная, которая сейчас бьет все рекорды по опросам, обгоняет партию Мерца и «Альтернатива для Германии». И вот сегодня я бы хотел поговорить о том, что эти партии обещают. На примере партии «Альтернатива для Германии», но не все одинаково обещают. И первое обещание их глобальное – это справиться с миграционным кризисом в Европе. Как-то снизить, хоть попытаться снизить криминальную статистику в странах. И что они обещают? Ну, во-первых, они обещают закрыть границы у себя в стране. Второе, не пускать себе беженцев. И третье, депортировать тех нелегальных беженцев, которые находятся в их стране. А это сотни тысяч, которые не получили статус беженца, но все равно находятся там. Назад, к своим семьям, странам, как сказать правильно.
4: А почему они решили так закрыть? Они так долго их открывали.
3: Да, но это же другие партии были, и они вот эти вот, которые правые партии, они как раз и против всегда выступали. И сегодня я хочу рассмотреть, насколько это вообще реально, теоретически. Потому что политики во всем мире очень много чего обещают, много чего не выполняют. Ну, со стороны хотя бы теоретически это возможно, да или нет?
2: Вот давай разбираться. Кто, как не ты, нам это расскажет?
4: Ну, в Европе, мне кажется, это нормально. Многое обещать и ничего не делать.
2: Нет, ну, разве? Слушай, они сначала привечали этих беженцев, иммигрантов, давали им разные пособия, плюшки и прочие, а теперь возмущаются. Ай-яй-яй, что-то к нам все едут, а?
4: А кто это сделал?
2: Да.
3: И первое обещание – это закрыть границы на примере Германии. Возможно ли это? Так как Германия, как и другие страны в Европе, находятся в Шенгенском соглашении, это можно кратковременно, но на постоянной основе это сделать нельзя.
2: Железный занавес не получится.
3: Да, можно выйти из Шенгенского соглашения, тогда можно закрыть границы, но можно ли не пускать к себе беженцев? Это второй пункт, не пускать к себе беженцев, обещание. И надо понимать, что в 2015 году, когда вот там десятки тысяч гуськом ходили эти группы беженцев большие, которые мы видим еще у себя в голове, как на телевизорах, экранах показывали раньше, они и шли просто в сторону Европы. Они ничего не знали. Сегодня их координируют в том числе и негосударственные так называемые организации, которые полностью финансируются государственными организациями, государством Европы, их полностью координируют. То есть на какой переход лучше проходить, потому что там кратковременные контроли везде же и постоянно делаются. Вот сегодня сюда не ходим, ждем до завтра или переходим в другой переход. Дальше, где какое пособие, в каких странах предлагают, как заполнять правильно бланки, на каждом языке по отдельности. И еще, если, допустим, вам отказали, как протестовать против этого, и даже если вам все равно отказали, как все равно остаться легально в стране. Первый способ – это случайно потерять или выбросить свой паспорт.
2: Что-то мне эта песня напоминает.
4: Постирать паспорт.
3: И второй пункт – не пускать к себе беженцев. Это даже физически невозможно, потому что надо понимать, что эти беженцы прошли там неделями, месяцами, заплатили очень много тысяч долларов, чтобы попасть в эти страны, желающих им. И что вы думаете? Они скажут, ну ладно, если граница закрыта, тогда мы останемся и пойдем домой назад к себе.
2: Разворачиваемся.
3: Да, разворачиваемся. И либо им скажут, просто проходите через какое-то там немецкое поле, пожалуйста, добро пожаловать.
2: Заминированное? Нет, надеюсь.
3: Заминированное, конечно же.
4: Ничего. Вот это так.
2: Нет, ну просто немецкое добродушие мне представляется именно так. Прости, Михаил, продолжай.
3: Ну и по закону, конечно, самой Германии, Конституции Германии, это невозможно сделать, не пускать к себе беженцев, не рассматривать их прошение на получение статуса беженца. Также и по закону Евросоюза это невозможно. И даже если партия «Альтернатива для Германии» придет к власти и изменит Конституцию, что маловероятно, то все равно остается закон Евросоюза. Тут его никак обойти нельзя.
4: И почему нельзя?
3: Ну, нельзя, потому что ты же в Евросоюзе, как ты можешь обойти? Законы Евросоюза всегда выше, чем национальные законы.
4: Это хорошая шутка.
3: Нет, это не шутка, это, к сожалению, по факту так.
4: А она работает вообще?
3: Да, она работает.
4: Для кого?
3: Для всех.
4: Вопросов не имею.
3: И они все подчиняются. Это мы видели, как в Испании сейчас в этом году, когда горели пожары, и они хотели использовать российскую авиатехнику, да, и да, им отказали в Брюсселе, и они не использовали. Пусть горят люди, пусть горит имущество, наш лес, но мы не будем обходить законы Евросоюза.
4: Назло маме уши отморожу.
2: Примерно так, да.
3: И дальше. Третье обещание – депортировать назад всех нелегальных беженцев. Как? Надо, чтобы они имели либо загранпаспорт, они их выбросили, либо надо, чтобы их страна, откуда они пришли, дали им временный документ на покидание страны. Mm-hmm. А они сейчас не дают этот документ. И также документ нужен, что их принимают. То есть Германия же не просто так их посылает пинком, а самолетом, допустим. И надо, чтобы эти страны их принимали, дали документы, что да, мы принимаем. И они сейчас уже их не принимают. А что будет, если они скажут, мы хотим отправить к вам не 200-300 человек, а 20 или 300 тысяч человек? Ну, это самое можем подумать. То есть эти три обещания абсолютно невозможны, даже теоретически. Ну, также поэтому партия «Альтернатива для Германии» говорит, что поэтому мы выйдем из Евросоюза, и у нас будет
4: и
3: снова
4: пойдем.
3: Марка, и мы будем там снова российский газ получать и так далее и тому подобное. Вот это я тоже хотел бы рассмотреть. Насколько это вероятно вообще? Великобритания вышла из Евросоюза, но у ней закон такой, что большинство хватит, чтобы выйти голосование, чтобы выйти из Евросоюза. 51%. В Германии надо 2/3 процентов голосов. Mm-hmm. А сейчас у ни одной партии в Европе нет столько власти, столько голосов, 2/3. Это из роли фантастики. Ну, предположим, что ситуация там через 10-15 лет в Европе настолько ужасно станет, что они все-таки добудут эти голоса и выйдут из Евросоюза. Теперь гонка будет кто кого. Либо Евросоюз обрушится, либо Германия обрушится.
2: Ну, это страшно.
3: Первое – Евросоюз. Евро держится именно на немецкой экономике, на стабильности, ну, бывшей стабильности немецкой экономики. И надо понимать, что 20% всех валютных резервов национальных банков во всем мире и также большие гигантские фонды держат валюту, именно 20% в евро. Как Германия только выходит из Евросоюза, евро сразу ослабляет, и многое выходит из этих евро. Спасибо, говорит Америка в долларах и Китай с юанями. Но и теперь, если это обрушит все-таки Евросоюз, то для Германии это будет большим плюсом, потому что нет Евросоюза, нету проблем.
2: Ага.
4: Ну, в принципе, а вообще Евросоюз...
2: Это звучит как план.
4: Наиграющая тема вообще, вот судя по тому накалу, который там происходит.
3: Ну вот именно в этом-то и суть. Если какая-нибудь страна, как Германия, хочет выйти, значит, может быть, недолго играющая. Но... если все-таки Евросоюз и Евро переживут это, то это, конечно, удар по Германии будет как колоссальный. Надо не забывать, что возвращение в марку, и что, несмотря на то, что немецкая экономика падает, ну как падает, она на нуле стоит, и все равно за последние несколько лет 600 тысяч рабочих мест были потеряны. Экономика рушится на глазах. И все равно Германия останется самой главной экономической властью в Европе. И поэтому, хочешь не хочешь, немецкая марка будет стоит намного дороже, чем евро. То есть немецкие товары будут дороже и еще менее конкурентоспособными. И по разным оценкам около 10% минус будет экономика Германии. Я сейчас на нулю и 600 тысяч рабочих мест потеряла. Что будет минус 10%? И теперь обещание вернуться к ядерной энергетике и снова закупать российский газ. Ядерной энергетики, чтобы построить достаточно атомной электростанции, надо где-то приблизительно 15 лет. Если щелкнуть пальцем, да, если щелкнуть пальцем, и они как-то построятся по большинству, то супер. А если нет, ну мы же в реальном мире живем, то 15 лет не переживут немецкая экономика. А возвратиться назад к русскому газу тоже Германия не может никак, потому что Существует два американских закона, они существовали уже давно, которые запрещают Германии пользоваться Северным потоком. Когда Северный поток 2 построили, в 21-м году они хотели запустить, американцы сказали, мы налажим на вас санкции, и они его не запустили. То есть это санкции, это значит, что выход из SWIFT-системы и так далее, то, что есть сейчас у России, вот эти все санкции.
2: В общем, сами попробуют то, чего, да.
3: Так что это вот все эти обещание выйти из Евросоюза, марку восстановить снова. Немцы кричат «Ура!» те, которые не разбираются в этой тематике. И снова мы включим газ из России. Это все болтовня, и это все пустые обещания.
2: Вот так вот, как все сложно получилось. Спасибо, Михаэль. Я напомню, рассказывал о важном 10 минут нам Михаэль Альбрехт, автор YouTube-канала «Голос Европы» и постоянный участник программы «Наше время».
3: Пока-пока.
1: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
2: Ого.
5: Двор детства, качели.

0: Твоя реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
0: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем 19-24 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Смотрели, что же порекомендовать, и увидели неприятнейшую, к сожалению, новость. Есть такой британский актер театра, кино и озвучивания Тим Карри.
2: Да, кстати, вот по озвучиванию я его, так поняла, хорошо знаю, потому что он и Аладдина озвучивал, и в «Алисе в стране чудес» тоже отметился, кстати, и в «Пуаро» Агаты Кристи играл. Ну, то есть у него много таких небольших ролей, где он, прям хорошо.
1: Нет, он классно отыграл, потому что, во-первых, если вы не знаете, кто это, ребята, это вот тот самый дворецкий из «Один дома два».
2: Да.
1: Если вы не знаете.
2: А еще...
1: Также он был там в «Очень страшном кино» втором снимался, еще много где. Но одна из таких его ролей, и, кстати говоря, он вот это тот самый факт, когда попали в кастинг прямо идеально.
2: Угу.
1: Это вот мини-сериал «Оно» 1990 года по тому самому Стивену Кингу.
2: Ого! Слушай, когда ты мне говорил, я думала, что ты мне сейчас рассказываешь про сериал, который вот 25-го года там. Ну, слушай, их же прям много-много.
1: Да-да-да, но вот именно вот «Оно» 1990 года, где Тим Карри сыграл главную роль этого самого клоуна.
2: Пеннивайза,
1: да, да, друзья. Давай, о чем расскажи нам сериал.
2: Да, леденящее воплощение ужаса притаилось в тени, повсюду группа школьников, объединившихся против школьных хулиганов, и этой неведомой угрозы должна встретиться с монстром лицом к лицу. Она не знает все их страхи, как бы глубоко запрятаны они не были, черпает силу из ненависти и разочарования. Существо, не имеющее названия четкой формы, питается людьми и их страхами. Ну, так себе, в общем.
1: Да, 7.0 оценка у него на Кинопоиске. Можно посмотреть, кто любит вот такое, чтобы понять вообще, с чего все началось. Ну и отдать дань уважения актеру тоже имеет место быть. Тим Карри, господа. Вечная слава. Сериал «Оно» 1990 года.
2: Да, кстати, Тим Карри в образе клоуна Пеннивайза был настолько убедителен и страшен, что во время съемок его все сторонились. Вот это воплощение, вот это погружение.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Очередной спор в сети интернет.
4: Ты прям любитель такого, да?
3: Да, тут понимаешь, что ты меня немножечко интересно подзадела.
4: Да.
3: А потому что вот из-за чего разгорелся спор. Один парень в интернете говорит, лучше ходить на работу с 14 до 22, чем с 8 до 5.
4: Ну, некоторые так и ходят.
3: Аргументы следующие. Нет, говорит, лучше всего. То есть он говорит, я против вот этого утреннего. Аргументы какие? Ты приходишь с работы в 22, ну, заканчиваешь, 23 ты дома, и сразу ложишься спать. Утром высыпаешься.
4: Куда?
3: Делаешь домашние дела и идешь на работу. То есть ты свеж, светел, выспанный и довольный, и любишь мир. А вот если ты пришел домой в 5 вечера, ну или в 6 вечера после работы, ты усталый, сил ни на что нету, и вот это время бесполезно растрачивается, видите ли, у него.
4: Подожди, а если ты с утра дел поделал, какая же потом работа тебе? Ты уже устал. Ты пришел на работу и уже устал.
3: Ну вот так. И опять же, да, споры в сети в интернет, аргументы на аргументы. В итоге уже пошли просто оскорбления друг друга. Это, когда нету аргументов, начинается русский бунт.
4: Переход на личности.
3: Да, да, да. Но в итоге ни к чему не пришли.
4: Совсем?
3: Вообще. Не нашли золотую середину всего вот этого.
4: Не, ну в интернете можно спорить сколько угодно, но графики... Выбирайте такой график. Слушай, на заводах есть 3 смены, я знаю. Утро,
3: да.
4: Это с 7 там, до 4, вот потом вторая есть как раз-таки,
3: 12,
4: все, как он любит.
3: И ночью, да.
4: И ночью, пожалуйста, выбирай себе. Думаю, те люди спасибо скажут, что ты будешь забирать себе все вот эти вторые смены.
3: Нет, кому как больше нравится, это понятное дело. Но вот, опять же, людям только дай поспорить о чем-то.
4: Да.

0: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Я надеюсь, все настроение уже проснулось.
2: А куда оно денется? Куда оно денется? Шансов у него не было никаких. 3 часа мы тут стараемся, делаем, будем всех, заставляем идти на работу. Те, кто в отпуске сладко спит, просыпаются, слушают нас и снова ложатся спать.
1: Вот так вот. Это ты точно знаешь про Костю, наверное, да?
2: Но ему еще сколько недель осталось отдыхать?
1: Меньше. Он уже на следующей неделе к тебе вернется. Скажи честно, ты по нему скучаешь?
2: Нет.
1: То есть по мне ты скучать тоже не будешь?
2: Нет.
1: Ты вообще хоть по кому-нибудь в этом мире скучаешь?
2: Да.
1: По черчению?
2: Да.
1: Вот, я так и знала, что именно вот циркуля тебе не хватает.
2: А сколько у тебя уроков было в день, вот максимум?
1: 7-8, наверное, вот так вот. Понимаешь, у нас же были еще факультативы, которые были в 7
2: факультативы
1: утра.
2: Нет, не считаются. Вот.
1: Как это не считается? Когда у тебя в 7 утра факультатив,
2: не считается.
1: А 8
2: сколько
1: уроки?
2: Было уроков?
1: Ну, 7-8.
2: 7-8. Андрей Баранов, здравствуй. А сколько у тебя?
3: Ну, в принципе, так же.
2: Слабочки.
3: Вот с каждым разом все больше и больше.
2: 9, господа, 9 уроков.
1: Это у тебя-то?
2: Было.
1: Это где ты так нагрешил?
2: Я помню эту пятницу. Русский-белорусский, русская литература, белорусская литература, математика, физика. Две математики, физика, информатика, что-то еще было. Это был просто адовый
1: день. Это ты с факультативами считаешь,
2: нет.
1: Я точно знаю.
2: Ни на один факультатив не ходил я в детстве. И в юношестве, и в отрочестве.
1: Тебе просто казалось.
3: В педагогическом колледже самый лучший предмет у всех был питание.
1: Вот! Это наша тема.
2: Вот! Андрей въез сразу ясность в нашем споре.
3: Когда булочки стоили по 20 копеек.
1: Так, вот давай, сейчас колбаса была вкуснее.
2: По сколько? По 20 копеек?
1: Не завидуй.
2: Это когда он учился, мне стало интересно сразу. Копейки-то.
3: В 15 году.
2: Ну ладно, мы с Саней сразу такие, когда это было, да, мне и это было.
1: Хорошо, Андрей, что по новостям?
3: Ну, с новостями у нас все тоже в порядке. Кстати, вот про копейки. Важно беречь каждую, потому что сейчас мошенники маскируются под бухгалтеров, под сотрудников деканата. И выманивают деньги, а еще и данные персональные.
1: Ужас какой.
2: Сильно.
1: Не поддавайтесь.
2: Согласен, друзья. На самом деле, Анна Смирнова.
1: И Артем Аникин.
2: Всем хорошего дня и пока-пока.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. 1 сентября в школах Беларуси пройдут торжественные линейки «Единый урок и знания сегодня. Сила и процветание Беларуси завтра». Цель мероприятия – воспитать у учащихся гордость за страну и уважение к ее истории и достижениям народа. Для педагогов на национальном образовательном портале размещены необходимые материалы, матрица урока, презентации и методические рекомендации. Министерство образования желает педагогам вдохновения, а учащимся – успешного старта в новом учебном году. Студенты все чаще становятся жертвами мошенников, которые маскируются под сотрудников деканата, приемной комиссии или бухгалтерии вуза. Злоумышленники используют правдоподобные предлоги: оформление стипендии, подтверждение места в общежитии или срочную оплату обучения. И присылают ссылки на поддельные сайты, чтобы выманить паспортные данные, реквизиты карты и коды из СМС. Чтобы обезопасить себя, все вопросы об оплате общежития и выплатах следует уточнять только через официальный сайт вуза, личный кабинет или по номеру телефона, который указан на официальном ресурсе учебного заведения. Берегите себя. В Гомеле накануне прошел областной педсовет, где подвели итоги прошлого года и обсудили планы на следующий. В августовской конференции приняли участие около 2500 человек. Более 1000 собрались очно, среди них педагоги, руководители учреждений и представители Министерства образования. Еще порядка 1500 подключились онлайн из районных студий. В фойе областного общественно-культурного центра была представлена выставка инновационных проектов учреждений образования региона. По итогам работы наградили лучших педагогов Гомельщины. В рамках республиканского проекта «Третий батька» у многодетной семьи Вербицкой Татьяны и Проско Владимира вручили символический подарок от имени президента – батькову кошулю. Торжественное вручение состоялось в Гомеле в присутствии депутата Палаты представителей Национального собрания Анжелины Сыромятниковой и председателя Советского районного отделения Гомеля партии «Белая Русь» Елены Геращенко. Проект направлен на укрепление семейных ценностей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Моя.

0: Программу представляет кондитерская «Сласторья».
1: Кондитерская «Сласторья». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сласторья». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сласторья.бай».
2: Категория программы 16+.
3: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
4: Техно-джунгли.
5: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в будущее мобильного жилья и узнаем, как инженерные решения переосмысляют понятие «дом». Мы поговорим про автодом AI THD от AC Future. Это не просто кемпер, а технологичная капсула, которая умеет буквально расти вширь, оставаясь при этом компактной на дороге. Секрет трансформации объекта в продуманной кинематике выдвижных модулей и умном распределении веса. В сложенном виде это фургон класса А длиной всего 6 метров. Он спокойно вписывается в городской трафик и стандартные парковки. Но стоит нажать кнопку, и с обеих сторон и сзади выезжают модули, увеличивая полезную площадь до 37 квадратных метров. И так как из коробки собрать полноценную квартиру, и все это без потери устойчивости и управляемости. Особое внимание инженеры уделили аэродинамике. Задняя система расширения вместе с надстройкой на крыше в сложенном состоянии формирует обтекаемость. Форму. Это не только про стиль. Так снижается сопротивление воздуха и расход топлива, а значит растет автономность. В разложенном виде эта же конструкция превращается в просторное жилое пространство, сохраняя жесткость каркаса и герметичность стыков.
4: Техно-джунгли.
5: Внутри AI THD работает как умный дом. Многозонный климат-контроль поддерживает комфортную температуру в каждой зоне независимо. А системы управления энергопотреблением оптимизируют нагрузку. Солнечные панели общей мощностью 5 кВт заряжают аккумуляторы и питают бытовую технику, а система переработки воды позволяет дольше оставаться вдали от цивилизации. Это не набор гаджетов, а единая экосистема, где каждый элемент работает на автономность и удобство. Планировка продумана до мелочей. Гостиная и столовая трансформируются в дополнительные спальные места. Кухня оборудована двумя рабочими зонами и полноценной бытовой техникой, а изолированная спальня и ванная комната со стиральной машиной с сушкой делают жизнь в дороге максимально привычной. Большие окна добавляют света и ощущение простора, важный психологический фактор при длительном проживании в ограниченном пространстве. Сейчас AI THD остается прототипом, а серийное производство запланировано на конец этого года. Впереди тесты, доработки и проверка всех систем в реальных условиях. Если все пойдет по плану, эта технология предложит путешественникам не просто временное укрытие, а полноценный дом на колесах, который умеет адаптироваться под любые задачи. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
4: Техно-джунгли.
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
6: О чем твои мысли? Когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Двадцать августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет.
5: Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусская теннисистка Александра Соснович не смогла выйти в финал квалификации USA Open 2026. Наша спортсменка в 1/2 квалификационного турнира уступила чешке Вендуле Авандаманновой 7-5, 3-6, 1-6. Таким образом, в основной сетке турнира «Большого шлема» нашу страну представит только Арина Соболенко. Ранее квалификацию покинули Алена Фалей и Ирина Шиманович. Белорусы завоевали 2 бронзовые медали на проходящем в Мадриде чемпионате Европы по современному пятиборью среди юношей и девушек не старше 15 лет. Призером по итогам личного финала в формате тетратлона стала наша Алина Квашневская. В сумме за выступление на полосе препятствий в плавании лазарани белоруска набрала 1159 очков и заняла 3-е место. Серебряной медалистке наша спортсменка уступила всего секунду и настолько же опередила ставшую 4-й соперницу. Победу с отрывом одержала Нора Коша из Венгрии. Руслан Лисакович признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата страны по версии Ассоциации Белорусская Федерация Футбола. В выездном победном поединке с Новополоцким «Нафтаном» полузащитник гродненского «Немана» открыл счет дальним ударом со штрафного и в дальнейшем был одним из лидеров гостей. В итоге «Неман» обыграл аутсайдера с результатом 2-0 и, набрав 27 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице. Руслан Лисакович стал и автором самого красивого гола прошедшего уикенда. Его эффектный выстрел по воротам «Нафтана» оказался лучшим в этой игре. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

удовольствием. Музыка твоей страны. Куда не бы.

0: 3, 4.
1: Реклама на радио.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
6: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Первого народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы двух пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя.

0: Драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Запомни, 11.53.2006. Подробности 7 карат. Приколай и по телефону плюс 7.59.689.77.78.
1: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В графике президента Беларуси Александра Лукашенко на четверг совещание. В центре внимания отдельные вопросы социально-экономического развития, устоявшаяся практика совместного обсуждения актуальных тем. Во Дворец независимости приглашены премьер-министр, глава администрации президента, управляющий делами президента, председатель комитета госконтроля, члены правительства и представители местных органов власти. Подробности в следующих выпусках новостей. В вооруженных силах проходит тактико-специальное учение с комендантскими воинскими частями. Военнослужащие отрабатывают действия по обеспечению правопорядка, безопасности дорожного движения, ведению разведки, противодействию БПЛА и диверсионным группам. Все задачи выполняются в обстановке, которая максимально приближена к боевой. В Гомеле на базе средней школы номер 44 прошло областное межкультурное мероприятие «Город дружбы». В нем участвовали дети из числа беженцев и мигрантов, ребята из принимающего сообщества, в том числе с особыми образовательными потребностями. Железнодорожная районная организация «Белая Русь» поддержала событие. Она организовала игровую зону на свежем воздухе и вручила всем участникам памятные подарки и раскраски «Дети рисуют Родину». «Знай наших» представительница Гомельской области Алиса Квашневская завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира U15 в Мадриде в личном и командном зачетах. Ранее спортсменка уже получила два золота в женской эстафете и в миксте. По сумме очков личного турнира сборная Беларуси заняла третье место. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
3: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, это Константин Комко. Как говорила партия и правительство СССР, в нашей стране самое счастливое детство. С этим можно согласиться, но только с одной оговоркой. Если взять период так называемого застоя. По понятным причинам, как до войны, так и после нее, все ресурсы страны были направлены на восстановление экономики, строительство городов и заводов. А вот с начала 70-х годов каждый ребенок мог вполне ощутить результаты проделанной работы. В те годы ребенка рано отдавали в детский сад, зачастую в возрасте до 1 года в ясельную группу. Проблем с детсадами не было, и ребенка отдавали в ближайший от дома. После детского сада ребенок попадал в школу, где одноклассниками его становились те же дети из детского сада. Все школы были одинаковые, и отдавали ребенка учиться в ту, что ближе к дому. Практически все первоклассники уже на следующий, после 1 сентября день, сами шли в школу и возвращались из нее. Дети были самостоятельными, да и родители не боялись за них. Преступности такой, как сейчас, не было. По крайней мере, об этом говорится. Статистика.
2: Олдскулы свело.
4: Со школой было связано у детей практически все. В школу приходили тренера и приглашали детей на спортивные секции. Практически каждый ребенок, кроме школы, занимался еще чем-нибудь. Девочки ходили на танцы и музыкальные занятия, мальчишки записывались в футбольные секции, на бокс и дзюдо. Можно было записаться в кружок радиолюбительства или мастерить модели самолетов. Находились даже такие дети, которые совмещали несколько видов спорта с музыкальными занятиями. Ну и естественно, это все было абсолютно бесплатно. Сходил пару раз на фехтование, не понравилось, можно записаться на плавание или бокс. Сейчас родители тоже отдают детей на различные секции, но тогда это же ностальгия. Ну что, олдскулы свело?
2: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: С 27 августа по области и в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Программу представляет кондитерская «Сластория».
1: Кондитерская «Сластория». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сластория». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сластория.бай».
2: Категория программы 16+.
3: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
4: Техноджунгли.
5: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Биотехнологи переосмысляют подходы к лечению хронических состояний. Разработка ученых из Европы и Китая гидрогель на основе синтетического аналога муцина может стать новым этапом в терапии грыж межпозвоночных дисков. Исследователи взяли механизм, который в природе часто используют патогены, и обернули его на пользу организму. Муцин работает как защитный барьер, и именно это свойство позволило создать среду, в которой поврежденные ткани могут восстановиться, не подвергаясь дополнительной атаке со стороны иммунной системы.
4: Техноджунгли.
5: Эксперимент проводился на лабораторных крысах. После удаления поврежденных сегментов диска в области видения доставляли гидрогель. В течение 24 недель ученые фиксировали динамику. Удалось не только ускорить заживление, но и предотвратить дальнейшее разрушение структуры диска. Это принципиально важно, часто проблема не только в самой грыже, но и в прогрессировании повреждений после операции. По словам Янь Хунзи из Университета Уппсалы, подход потенциально способен предотвратить развитие дальнейших осложнений после удаления поврежденных частей дисков, а это напрямую влияет на качество жизни пациентов. Сейчас проект находится на доклинической стадии. Впереди испытания на людях, сбор данных, подтверждение безопасности и эффективности. Если все пойдет по плану, технология может войти в клиническую практику, предложив пациентам не просто симптоматическое лечение, а реальную регенерацию тканей. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
4: Техноджунгли.

Wald.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Полная программа 33-го дня белорусской письменности в Костюковичах разделена на два основных дня – 5 и 6 сентября. Организаторы структурировали мероприятия по ключевым тематическим локациям города. Основными событиями станут торжественное открытие Дня белорусской письменности и вручение национальной литературной премии, открытие памятной скульптурной композиции «Олесь и Олеся», церемония памятного гашения конверта с оригинальной маркой, также запланированный гала-концерт республиканского конкурса юных чтецов.

0: живая классика и вечерний праздничный галоконцерт с передачей «Вымпела будущей столицы Дня белорусской письменности», а также фейерверк. Вступительная кампания для иностранных граждан продлится до 15 октября. Для поступления в белорусские университеты необходимо подать пакет документов, заявление на имя ректора, оригинал документа об образовании с указанием предметов и отметок и другие. Документы на иностранном языке должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. На заседании Гомельского облсполкома под председательством губернатора Ивана Крупко рассмотрели вопрос готовности учреждений образования к новому учебному году. В мероприятии приняли участие помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый и делегат ВНС, член Совета Республики Екатерина Зинкевич. Губернатор отметил, что до начала учебного года остались считанные дни. Важно убедиться, что 1 сентября дети придут в комфортные и безопасные учреждения. Приемка учреждений завершена, проведены масштабные работы. В этом году для колледжа аграрного профиля приобретут сельскохозяйственную технику. Предприятие «Беларуснефть» «Гомельоблнефтепродукт» поддержало детей Гомельского района в рамках республиканской благотворительной акции «В школу с Белой Русью». Руководство и идеологический актив предприятия посетили два учреждения – Гомельский районный социально-педагогический центр в деревне Березки и Центр социального обслуживания населения, который работает с многодетными и неблагополучными семьями. Детям вручили все необходимое к учебному году – рюкзаки, папки, дневники и канцелярские принадлежности. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель ФМ». I heard what you said.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Это Гомель ФМ, и этот час открыла Элли Голдинг «Black Prada Dress». Как вам такой трек? Ничего, такой нормальный. С вами Олеся Василькова. Впереди у нас 3 часа. Буду вам что-нибудь рассказывать интересное. Гороскоп за минуту тоже очень-очень скоро для тех, кто любит советы звезд. Ну и, конечно, много музыки. Классно, дуэт А-студио и Лирик. Твоя любовь – мой источник.

0: вероятно, от Звонкова тоже послушаем.
1: Важно не это, а то, что тебя люблю.
0: Также в этом часе Ava Max, Loving Myself.

тоже вода, Славаева тоже вода. Ну, такое себе, Полина Гагарина. Приветики пишем на наш Viber +375 29 34 11 34 8. Всем отличного дня!

0: Гороскоп за минуту.
1: А что советуют звезды на сегодняшний день? Рассказываю. Овны, не проходите мимо идеи только потому, что она вам кажется слишком простой. Тельцы, сегодня полезно сделать что-то исключительно ради вашего удовольствия. Близнецы, кто-то попробует вас удивить, и у него получится. Раки, день этот вам напомнит, что все потерянное стоит искать. Львы, сегодня вы окажетесь тем человеком, который вовремя скажет кому-то нужные слова. Девы, не пытайтесь все систематизировать. Иногда порядок – это отсутствие. Весы, не бойтесь поменять решение, если появились какие-то новые обстоятельства. Скорпионы, сегодня лучше не торопить других. Стрельцы, не исключено, что лучший момент дня случится вот прямо сейчас, между прочим. Козероги, кто-то оценит вашу честность сегодня. Водолеи, можно смело выбирать какую-то дорогу, которая вам еще неизвестна. И рыбы, все сложится удачно, если вы не будете пытаться контролировать абсолютно все. Это был гороскоп на сегодня, 27 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Компания Belex для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Скажет музыка.
6: Лучшая не краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

впереди у нас звонки с треком «Невероятно». Я вот нашла немножечко вам рассказать про Звонкова. Честно говоря, сама не знала, что он продвинулся благодаря участию в шоу «Голос», оказывается. В 2014 году ему 37 лет было, и он в третьем сезоне принимал участие, и это стало таким новым витком его медийности. Ну, а потом уже популярность получил благодаря треку «Голоса». Помните, я верю в чудеса, слышу все голоса. Ну, и теперь выпускает не менее классные треки, например, один из них называется «Невероятно». Прямо сейчас слушаем.

0: У нас рекламируются все.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Нравятся мне песни Полины Гагариной, поэтому следующая у нас будет «На моей коже вода», слова его тоже вода. Знаете, если его слова вода, то не стоит вообще с ним иметь никаких дел, потому что он должен держать свои слова. Ну как должен? Должен — не очень красивое, конечно, слово. Но хотелось бы, чтобы все-таки слова мужчины были не водой, а действительно, чтобы делал то, что обещал. Ладно, это мои такие мысли сегодня. Слушаем Полину Гагарину.

о звездах. Вот ровно год назад актриса Агата Муцениеце стала женой музыканта Петра Дранги. Но она теперь Агата Дранга вроде как. И этот год оказался для этой пары одним из самых насыщенных. Конечно, первый год брака, он такой, да. И она написала трогательный пост, что их чувства не остыли, а лишь окрепли. Ну, так еще год прошел, естественно, конечно, окрепли. Ситцевая свадьба, эта дата навсегда в наших сердцах. Пролетел год, как одна секунда, и я не верю, что это так быстро. Каждый раз, когда вижу тебя, думаю, ущипните меня, призналась Агата в своих соцсетях. Ну, это классно, на самом деле, когда есть такая любовь. Я желаю такую любовь всем. Музыка твоей страны.

0: Сейчас важно, чтобы все знали, как спасти имущество, когда пожар возникнет.
1: Хорошо, об этом не только, я так полагаю, будет совсем скоро в новостях.
0: Конечно.
1: Так? Хорошо, с вами Олеся Василькова, я тоже не прощаюсь, услышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. На совещании во Дворце независимости обсудили модернизацию сельскохозяйственного производства на примере Витебской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в начале года для региона утвердили пошаговый антикризисный план. Он включает меры от финансовой поддержки до кадровых перестановок. В рамках принятых решений Оршанский мясокомбинат передали агрокомбинату «Дзержинский». Отдельные сельхозорганизации Оршанского района закрепили за компанией «Савушкин продукт». А имущество Полоцкого молочного комбината сдали в аренду. Это должно ускорить его развитие. При этом президент подчеркнул, что такие решения не подарок частному бизнесу, а серьезная нагрузка. Во всех случаях зафиксированы обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства и погашению ранее накопленных долгов. Александр Лукашенко отметил, что необходимо внимательно обсудить судьбу аграрного производства целой области, поскольку этот опыт может пригодиться и в будущем. По словам белорусского лидера, передача низкоэффективных организаций инвестору не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Опыт Витебской области может стать основой для подобных решений в других регионах. Учреждение

0: Министерствах образования Гомельщины ведется системная работа по обеспечению безопасности. Объекты передают под физическую охрану, здания оснащают системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также электромагнитными замками. Продолжается установка систем пожарной автоматики. Это нужно для защиты детей и взрослых от гибели и травм при пожарах. В продолжение темы, в Гомеле проходит специальное профилактическое мероприятие «Безопасный объект в общежитии». По проспекту Космонавтов состоялось массовое мероприятие с участием работников МЧС, специалистов Госэнергонадзора, газовой службы, представителей Белорусского добровольного пожарного общества и сотрудников ОСВОД. Работники МЧС посещали жилые комнаты с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, проводили с жильцами профилактические беседы и давали рекомендации. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами, Гомель-ФМ.
2: Вы же знаете, что если слышите «Встречай день с нами», значит, в эфире я, Олеся Василькова. Это Гомель-ФМ. Дневной эфир продолжается. Впереди много музыки, много моих рассказов о чем-нибудь. Да неважно о чем, главное, чтобы было все позитивно. Согласитесь. Вот как и говорит Ираклий, солнце внутри – это самое главное, что у нас должно быть. Ну и, конечно, музыка – вот что главное. Впереди Бенсон Бон, мистер Электрик Блю. Шикарная песня про радио, поэтому она шикарна. Это Цой и Анна Трубецкая.

Кстати, передаю большой привет Александру, который мне только что сказал, что очень классный у меня эфир. Спасибо большое, мне очень приятно получать такие отзывы. Можете писать, кстати, на наш Вайбер тоже. +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Мировое время.
1: Это «Мировое время» на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. На Ленинградском вокзале Москвы сотрудники спасли котенка, которого неизвестные оставили запертым в камере хранения. Какой ужас. Работники услышали подозрительный писк и сразу же вскрыли камеру, накормили и напоили животное. И благодаря их бдительности и несчастного случая удалось избежать. Котенка уже забрали, и теперь у него есть заботливые хозяева и безопасный дом. Ну а вообще специалисты предупреждают, что оставлять животных в камерах хранения вообще недопустимо, потому что даже непродолжительное нахождение в закрытом пространстве без воды и возможности выбраться может угрожать их здоровью и жизни. Поэтому ни в коем случае так не делаем. А в Москве сейчас 13 часов 20 минут. Еще одна новость про животных, но уже про других. Сотни брошенных декоративных крыс нашли в Московской области у обочины трассы рядом с полем. Специалистам уже удалось поймать более 260 грызунов. Кто-то их, видимо, получается, выбросил в таком количестве. Ничего себе. Первоначально волонтеры отловили 140 особей, а за ночь поймали еще более 120 крыс. Отлов планируют продолжать, и после этого животных разместят у волонтеров и в сообществах помощи декоративным крысам, где им окажут необходимость помощи, будут искать новых хозяев. Ничего себе такое количество. И такое бывает, видите. Ну, а это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3.500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Немножечко о погоде. Сегодня по области в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Музыка твоей страны.

Пусть этот трек звучит в твоем радио, да, пусть Гомель ФМ в ваших радиостанциях звучит всегда. Ну, а вот о другом сейчас слышала, что у многих есть такая проблема, например, когда всю ночь вроде спишь и все равно просыпаешься разбитым, да. Причина не в количестве часов, оказывается, а в качестве сна. Тревожное пробуждение, поверхностный сон и проблемы даже с дыханием могут лишить организм полноценного восстановления. Ну, а если сон такой тревожный, то даже и 9 часов в постели не дадут ощущения отдыха. И наоборот, когда сон становится более стабильным, человек чувствует себя лучше, даже без количества и продолжительности сна. Ну, а что помогает же все-таки? Методы какие помогают? Стабильный режим, снижение вечерней нагрузки, работа с тревогой и лечение бессонницы. Ну, вот, как я всегда говорю, что самый классный вариант, лично я у себя выработала, это когда ты засыпаешь и просыпаешься в одно и то же время. Ну, хотя бы примерно, плюс-минус в одно и то же, и тогда вот чувствуешь себя, в принципе, вполне-таки нормально. Но потом, знаете, наступают выходные, все сбивается, и опять нужно как-то заново начинать выстраивать. Но ничего, жизнь такая.

0: У нас рекламируются все. Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Ну и про актерскую деятельность вам расскажу. Ну как деятельность? Про звезд. Дженнифер Гарнер, актриса, откровенно рассказала о жизни после развода с Беном Аффлеком. Вот столько лет прошло, и решили, наверное, похайпиться или как? Или просто откровенно действительно рассказать. Значит, она призналась, что после расставания сильно переживала из-за карьеры и финансового будущего. Потому что она сделала большой перерыв в работе, чтобы заниматься детьми. Я запаниковала, когда впервые вышла из брака и поняла, насколько сильно я отошла от работы. И осознала, что не знаю, как долго еще смогу работать. Вот такие признания. Ну а чтобы не уезжать надолго от детей, она рассматривала только фильмы, которые снимались в Лос-Анджелесе. Вот так вот. Видите, женщина, мне кажется, сложнее после развода. Хотя нет, о чем я говорю. Бывает и по-разному, в общем, бывает. Невозможно так точно сказать.

Тепло там, где ты. Вот такие приятные слова. Ирина Дорофеева кому-то посвятила. Очень даже классно. А я хочу вам напомнить, что «Парад планеты» программа завтра будет по субботам. Какое завтра? Я все перепутала. Что я вам говорю? Сегодня же четверг. Сегодня в 9 вечера и в субботу. Что-то у меня все дни перемешались. Такое чувство, что завтра суббота. Почему-то чуть не запутала вас. В общем, в четверг в 9 вечера, то есть сегодня, и в субботу в час дня можно слушать «Парад планеты». Я там для вас подбираю классные хиты разных стран на разных языках. Кому интересно, кому актуально, обязательно слушайте и не пропускайте. Ну а прямо сейчас тоже не менее крутой хитяра от Rainbow Man, Human.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание во Дворце независимости в центре внимания реформирования сельхозпроизводства Витебской области.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю. Это ваш хлеб, государственная собственность, деньги, бюджет и прочее, это прежде всего ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите, но это как пример.

0: Определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию и продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
1: Александр Лукашенко рассказал о результатах направления нерадивых сельхозработников в армию в период уборочной кампании. По поручению главы государства с помощью местных властей призвали около 500 человек, из которых 170 были направлены для охраны границы. По словам президента, министр обороны Виктор Хренин доложил, что к новобранцам нет претензий. Они добросовестно несут службу и выполняют все требования. Глава государства подчеркнул, что армия стала хорошей школой воспитания для этих людей, и поставил вопрос о том, почему их не смогли должным образом организовать на основном месте работы. Белорусский лидер подчеркнул, что к людям нужно относиться по-человечески, но при этом жестко требовать выполнения трудовых обязанностей. На Гомельщине растет число киберпреступлений. Этот вопрос обсудили на заседании облсполкома. Губернатор Иван Крупко подчеркнул, что современные мошенники действуют изощренно. Их главная цель – заставить человека отдать деньги. В борьбе с киберпреступностью необходима совместная работа правоохранителей, госорганов, банков, служб соцзащиты, трудовых коллективов и других организаций. Особое внимание нужно уделить просвещению пожилых людей. До них необходимо донести правила цифровой безопасности и постараться дойти до каждого. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель».
2: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

этим была туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Ну что, как вам такая новиночка «Бриллиант» от группы «Артик и Асти», а точнее от «Севиль»? Вообще, в «Артик и Асти», я всегда удивляюсь, нету, получается, там ни «Асти» и ни «Артика». Ну, очень удивительно, да? Но зато там есть «Севиль» со своим «Бриллиантом». Это радует, что треки продолжают выпускаться и очень даже стильные. С вами Олеся Василькова. Впереди тоже много стильных треков. Расскажу о них. Тимур Родригес никому никогда не отдаст.
3: Даже после всех драм я прошу тебя не отдавать.
4: А ты пахнешь Том Форд.
2: Черри Леди от Кост Лакост послушаем. Если есть 1% сомнения, вообще не люби меня, Зиверт так считает.

Алексея Жлазарева тоже послушаем с треком «Тут или там». Власова советует танцевать вопреки. Скоро выходные, как раз этим и займемся. Все, что хотела, пускай перебор, смотря со стороны. И все будет хорошо, Мить Фомин нам гарантирует. Я тоже присоединяюсь, собственно говоря, к нему. Ну а вы можете присоединиться и передать привет. Наш вайбер плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

это хорошо, что уже не болит. Знаете, главное, чтобы прошло какое-то время, и болеть вообще ничего не будет. Я про душевное состояние. Ну, про физическое, в принципе, тоже. А вот, что касается звезд, то сын Юлианы Карауловой спел с ней на сцене. Ну, никто не сомневался. Песня внеорбитная была, и к ней присоединился, между прочим, 5 лет. Ему его зовут Алекс, и мило он поздоровался с публикой и пару строчек исполнил песенки со своей звездной мамой. «Позову сына на сцену. Что же может случиться? Он выйдет и споет». Вот так говорила Юлиана, точнее, в своих соцсетях. Ну, а подписчики просто расплылись в умилении и заметили, как сильно вырос Алекс. Ну, какие милашки! Вот здесь, без сомнения, живой звук и энергия. Алекс такой большой, весь в маму. Вот такие комментарии были. Ну, почему? Прикольно, вдруг тоже станет звездой, как и мама.

0: Твоя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Вот певица Ёлка говорит, что нужно разрешать себе смеяться над собой. Но почему бы и нет? Мне кажется, это правильно. Расскажу вам про слово года. Вот в России выбирают следующее слово, которое будет словом года. Так, знаете, что это? Слово нишевое стремительно набирает популярность и претендует на слово года. В 26-м году только за первые 6 месяцев зафиксировано уже 60 188 употреблений этого слова. Что же оно означает? Оно указывает на явление, которое рассчитано на относительно узкую вообще аудиторию, но постепенно приобретает дополнительные оттенки значения, необычности, редкости или нестандартности. Ну а сегодня можно встретить выражение, например, там, нишевое увлечение, нишевый навык, нишевый игрок, нишевый сервис, ну и все, что с этим связано. Ну, у нас, знаете, тоже на Гомель FM, например, нишевая музыка, почему бы и нет? Вот новинка, например, впереди от Маригу, настоящая. Помнишь, мне

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: У нас рекламируются все.
3: Лучшие не краины.
4: Ох, вы.

Помните, был такой сайт знакомств Tinder? Так вот, в России, в Алтайском крае, запустили инновационную систему подбора хозяев для животных. И это называется Кота Tinder. Представьте себе. Технология помогает находить для питомцев наиболее подходящих владельцев за счет сопоставления психотипов животного и человека. Представьте, классно, как сделали. Это российский ученый-филинолог создала. Она запатентовала этот алгоритм, который определяет темперамент животного по особенностям его поведения. Ну и подбор этот продолжается до тех пор, пока не произойдет совпадение. В команде этого проекта момент называют «дзынь» с обеих сторон. И, в общем, этот детальный подход позволяет максимально точно спрогнозировать, насколько комфортно животному будет в новом доме. Ну, это классная штука. Результат уже, кстати говоря, шикарный. За 6 месяцев работы такой системы не зафиксировано ни одного возврата котов в приют. Я считаю, таким разработчикам должны давать достойные премии, потому что идея просто топ.

«Танцуй вопреки» Ева Власова советует. Но как раз-таки скоро выходные. Я считаю, этим и нужно заняться. Чему бы и нет. Сережа Лазарев у нас впереди «Тут или там». Ну, я думаю, что тут, прямо на Гомель-ФМ. Ну, а я, Олеся Василькова, с вами прощаюсь. Все три часа вас развлекала, поднимала вам настроение. Надеюсь, вам все это нравится. Всем пока, хорошего дня.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Сопротивление 99-36. Подробности 7 карат. Поговорите по телефону плюс 7-29-689-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Во время беседы глава государства озвучил одно из требований к руководителям частных компаний. Полученные деньги должны не уйти за рубеж, а остаться в пределах страны. С 1 сентября в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В среднем размер трудовой пенсии увеличится на 5%. Это второе повышение в текущем году. Первое индексирование прошло 1 февраля на 10%. Белорусские ученые вывели новый сорт льна «Акцент». Он вырастает до 1 метра, дает прочное длинное волокно и сохраняет гибкость даже в жару. Кроме того, устойчив к фузариозу. Из такого льна можно получать тонкую прочную нить для премиального белья и качественного домашнего текстиля. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Опять вставать?
8: А куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут. Еще.
11: Вам помогут утростимуляторы.
6: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 4 пожара. Предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания в жилых домах в городе Петрикове по улице Андреева и поселке Грива Гомельского района, а также пожара 2 хозпостроек и сухой растительности в поселке Слава Лоевского района. Кроме того, предположительно, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств стало причиной пожара бани в деревне Уболоть Калинковичского района. К счастью, на пожарах никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, слушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Приведите в пожаробезопасное состояние печное отопление. Берегите себя и своих близких.

0: Своя реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 28 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Белорус Евгений Залиска стал призером первенства Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и 18 лет. Штангист соревновался в категории свыше 85 килограммов. В рывке Залиска взял 119 килограммов и замкнул топ-5, а в толчке поднял 147 килограммов и завоевал малую бронзовую медаль в этом упражнении. Белорусские завоевали две бронзовые медали на проходящем в Мадриде чемпионате Европы по современному пятиборью среди юношей и девушек не старше 15 лет. Призером по итогам личного финала в формате тетратлона стала наша Алиса Квашневская. В сумме за выступление на полосе препятствий в плавании и лазероране белоруска набрала 1159 очков и заняла третье место. Теннисистка Александра Соснович не попала в финал квалификации открытого чемпионата США. Во втором раунде белоруска почти за 3 часа уступила чешской теннисистке Виндуле Вальдмановой. Основной этап чемпионата пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

У нас рекламируются все. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом. Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Программу представляет кондитерская «Сластория».
1: Кондитерская «Сластория». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет БССР, дом 7 и Советская 2. Кондитерская «Сластория». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сластория.бай».
2: Категория программы 16+.
3: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
4: Техно-джунгли.
5: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Когда уборка становится приключением, бытовая техника играет по правилам геймдизайна. Компания Joel Diaz из Китая представила пылесос Kart, устройство, которое стирает грань между игрушкой и полезным прибором. Представьте, вы не возите щетку по полу, а едете на уборку, как в гоночном заезде. И это не шутка. Что делает этот болид таким необычным? Во-первых, формат. Это электрокарт, на котором нужно ездить верхом. Во-вторых, внутри спрятаны полезные технологии – рабочая турбощетка и пылесборник. Инженеры буквально засунули бытовую функцию в игровую оболочку. Конструкция выдерживает даже 40-летнего ребенка. То есть взрослый тоже может сесть и прокатиться, собирая пыль по дороге. Производитель уверяет, что устройство рассчитано на легкую очистку, чтобы собрать крошки, шерсть и мелкий мусор. Но главная цель здесь другая – превратить рутину в развлечение. Особенно для детей. Ведь если уборка – это гонка, то не хочу быстро меняется на «можно я сделаю еще один круг».
4: Техно-джунгли.
5: За полезность отвечает простая, но эффективная схема. Пока вы управляете картом, щетка вращается и затягивает пыль в контейнер. Никаких сложных настроек, только руль, педали и ощущение, что вы не убираетесь, а участвуете в мини-чемпионате по чистоте. Цена такого технологического развлечения – 16 тысяч рублей. Не самый бюджетный вариант для игрушки, но подумайте, сколько нервов и уговоров можно сэкономить, если ребенок сам захочет помочь с уборкой. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баран. И помните, креатив – двигатель прогресса.
4: Техно-джунгли.
6: Музыка твоей страны.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Более 300 школ Беларуси с нового учебного года начинают работать в системе «Электронная школа». Ученики в одно нажатие будут иметь доступ к расписанию, домашнему заданию и оценкам. Родители смогут следить за успеваемостью и посещаемостью онлайн. Учителя выставлять отметки, фиксировать пропуски и темы уроков. А с 11 августа для участников проекта уже доступны вебинары и техподдержка. Перед началом учебного года Белорусская железная дорога добавила поезда на популярных маршрутах, чтобы студенты могли без проблем доехать до учебы. На этих направлениях пустят дополнительные составы, а некоторые поезда будут сдвоенными. Подробности можно узнать в приложении «БЧ Мой поезд» или по телефону 105. С 25 августа по 5 сентября все водители автомобилей даже в дневное время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Традиционная акция ГАИ «Внимание, дети!» проводится в преддверии нового учебного года. Школьники возвращаются с летних каникул, поэтому мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних на дорогах. Стартовал юбилейный сезон конкурса молодых журналистов «Пресс-код». В пятом сезоне участники разделены на три категории – «Старт», «Свой взгляд» и «Медиалига». Конкурс проходит в три этапа – заочный до 16 октября, региональный до 6 ноября и республиканский до 20 ноября. Победители наградят на форуме молодых журналистов в декабре. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Двадцать 28 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет. Продажа авто.
5: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
5: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2006 года. Подробности на diamante.by или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Глава государства обратил внимание председателя Витебского облсполкома и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов в агропромышленный комплекс выведения частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства.
5: Железобетонно. С них будет спрос. С Машенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированы обязательства по сохранению рабочих мест. Для нас абсолютно не актуально, Александр Генрихович. Что вы мне это пишете с крутым? Модернизация производства и, важно, и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери. И за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно, те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие и имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог, Василий Николаевич, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, как вы меня с Головченко убеждаете, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
4: К другим новостям. В новом учебном году в Гомельской области сядут за парты 13,5 тысяч первоклассников. В учреждениях провели текущие капитальные ремонты. Стоит отметить, что у нас в области 49 учреждений профтехобразования, которые уже приступят к работе 1 сентября. Все провели текущие ремонты и ожидают своих учащихся. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 31-м километре автодороги граница России Гомель-Кобрин. Скоростное ограничение для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов 90 км в час, а для водителя грузового 70 км в час. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. И к новостям партнера. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Новости искусственного интеллекта.

0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
1: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
1: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
2: Включай радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Моя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Omabuy.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Двадцать 8 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Гуме представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития.
1: Сегодня мы должны впервые рассмотреть предложение правительства и Витебского облсполкома о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в целом Дубровинском районе. Ну, хочу сказать, что вот губернатор, он, наверное, поначалу, не разобравшись, Баскину Дубровинский район. Что такое ему этот район? Он полуобласти должен был взять и потянуть за собой. И зерна б ему хватало, и чтобы приторговывал. И кур был два раза больше, разводил индеек, яйца там получал, и говядины гораздо больше. И еще Машинскому молоко продал по хорошей цене. Но сегодня речь идет о передаче, пусть это будет первым шагом, 10 организаций этого района и государственного предприятия «Витебский бекон» группе компании «Серволюкс». То есть, я так понимаю, это колхозы и переработка.
2: Колхозы и свиноком.
1: Ну, он работает.
2: Начал работать.
1: Да что вы его передаете? Вы сами...
3: Начал работать, 23-й год, это новый завод.
1: Так, ну, зачем его передавать, если он работает? Там инвестору делать нечего.
3: Долгов 200 миллионов
1: рублей. Ну, так надо отрабатывать. Баскин возьмет, что он? Ему придется все равно долги платить.
4: Он берет с долгами.
1: Зачем мы ему вешаем на шею? Ну, это... Вы мне расскажете, почему вы это продаете. Как вы мне докладываете, на первом этапе облсполком уже принято решение передачи полномочий исполнительного органа данных сельхозорганизаций инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, то есть заложить основу будущего урожая. То есть облсполком принял решение... Серволюкс уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевая зона, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
0: Глава государства Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Для выпускников 9 класса восстановлены итоговые испытания в новом учебном году в виде выпускного экзамена. По белорусскому и русскому языкам будет изложение в письменной форме. По математике – контрольная работа в письменной форме. А историю Беларуси будут сдавать по билетам в устной форме. Основные сроки проведения – с 1 по 10 июня следующего года. Иные сроки – с 16 по 23 августа. И к новостям-партнерам. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону. Плюс 375-29-716-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Опять вставать?
8: А, куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «BY». 30 лет. Помогаем.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Твоя реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автонова и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Двадцать августа по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +21, +26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет.
5: Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 001.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: вечер на Гуме представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Запоздание 99-36. Подробности 7 карат. КВА и по телефону плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадио.

0: района 38.
1: Целом, да.
0: Присаживайтесь. Я к чему это клоню, Василий Николаевич? Ну, посмотри там своим глазом мудрым.
2: Я посмотрю, но... Может, 61 не получится.
0: Так а я тебе чего туда посылаю?
3: 59,8.
0: Это много.
1: Да,
0: пускай как премьер говорит не 61, а 58. 55! Я к чему клоню? Что такое Шкловский район, Могилевская область, уже Дмитрий Николаевич как уполномоченный знает. 61, да когда это будет там? И тут такой уровень, такая урожайность. А за что чего получили? Вот мы с премьером обсуждали эту проблему. Какие бы там ни были удобрения, за что чего получили? Дисциплины и порядка. Они меня хорошо понимают, помнят некоторые. Вот я тогда заехал к ним, Юрию Викторовичу высказал свое неудовлетворение по поводу отдельных направлений работы. Отреагировали. Поняли, что если я еще раз туда заеду или сверху посмотрю, мало не покажется. Ну, я же не могу посетить все поля и все хозяйства. Но это говорит о том, что если есть дисциплина, будет порядок. А технологическая дисциплина, кто ее не знает? Что, крутой знает? Или я там знаю всю эту технологическую дисциплину? РАПС. Но это и не мое дело. Агроном, руководитель пусть знает. Мое дело потребовать за конечный результат. Что делает крутой, что и делаю я. Результат потрясающий. Это практически Витебская область, граница. Кто мешает Витебской области посеять рапса не на 20% там больше к уровню прошлого года, а меньше, и за счет урожайности получить тот же вал зерновых. К этому надо стремиться. Надо стремиться к интенсификации, а не экстенсивным методом получать эти урожаи. Поэтому это очень важно.
4: Александр Лукашенко направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с последствиями паводка в Тибетском автономном округе КНР. От имени белорусского народа и от себя лично глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и высказал надежду на обнаружение живых всех пропавших без вести. В преддверии Дня знаний в Гомеле традиционно проходит городская августовская конференция педагогических работников. С приветственным словом к участникам обратился председатель Гомельского горосполкома Руслан Бархамович. Глава города высоко оценил достижения гомельских педагогов в минувшем учебном году, а также обозначил ключевые задачи и стратегические ориентиры на будущее. И к новостям партнерам. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных!
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Видеомагнитофон в СССР – штука редкая и дорогая. Первый советский видик электроника ВМ-12 стоил в розницу 1200 рублей и был огромным дефицитом. А за импортный аппарат многие готовы были отдать буквально все – дачу, квартиру и даже машину. В республиках Северного Кавказа один видеомагнитофон меняли на приличное стадо баранов. На рубеже 80-х-90-х годов по всему Советскому Союзу открылись довольно необычные кинотеатры. Их можно было найти в самых неожиданных местах – в частных квартирах, подвалах, школьных спортзалах, на железнодорожных и автобусных вокзалах и даже в автобусах и электричках. Были и совсем экзотические – в самолетах. И в этих кинотеатрах, известных как видеосалоны, показывали пиратские иностранные фильмы. К ним прилагался дешевый дубляж, в котором один голос, обычно мужской, переводил диалоги всех главных героев. Низкое качество озвучки породило городскую легенду. Переводчики озвучивали текст с прищепкой на носу, чтобы КГБ не смогло опознать их по голосу. Впоследствии закадровый дубляж, при котором один и тот же человек переводил и озвучивал все части, сам по себе стал культовым. Несмотря на ужасающее качество изображения и звука, видеосалоны пользовались огромной популярностью. Наибольший спрос был на фантастику, ужастики, ну и, само собой, боевики с такими актерами, как Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Кое-где показывали и фильмы для взрослых.
2: Олдскулы свело.
4: С началом перестройки видеосалон стал отличной формой малого бизнеса. Все, что было нужно, это помещение, несколько десятков стульев, телевизор и видеоплеер. Однако спрос был настолько велик, что инвестиции окупались в считанные месяцы, несмотря на низкое качество фильмов и дорогие билеты. Поход в видеосалон стоил более или менее одинаково по всей стране – 1 рубль, в то время как билет в кино стоил от 10 до 50 копеек. Ажиотажный спрос быстро породил подпольную индустрию. Последние предложения зарубежного видеорынка немедленно попадали в СССР, где их оперативно переводили неофициальные переводчики, размножали в больших количествах и распространяли по видеосалонам. В начале 90-х годов видеомагнитофоны стали намного дешевле и появились практически в каждом доме. Эпоха видеосалонов уступила место эпохе проката видео. Ну что, олдскулы свело?
2: Свело.
3: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 28 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития.
4: Правительство внесло проект указа, предусматривающий продажу каждой организации за одну базовую величину. Это сколько, Дмитрий Николаевич? 40. За 45 рублей колхоз продать? Вы что, ребята, вы что, с ума посходили? Вот поэтому я говорю, что надо нам серьезно на это обратить внимание. И не надо исходить из того, что «ай, вот они такие-сякие». Они такие-сякие, потому что мы плохо ими управляли. Новый губернатор, его задача...

0: а не так, как Юрий Витольдович подмахнул тут и ладно, премьер в том числе. Также предлагаются другие льготы и преференции. И если это все сложить, так зачем нам такой инвестор? Почему я и собрал вас, чтобы посоветоваться, как будем действовать? Должно быть не убийственно для Баскина и Машинского, но насколько это выгодно, чуть-чуть, государству. Я не перечисляю некоторые вещи, вот предусматривается возможность регистрации объектов недвижимости на основании сокращенного перечня документов. Вполне нормально. Чего вы бюрократию-то разводите? Это надо будет, может, потом переложить и опыт этот на других. Земельные участки для строительства объектов недвижимости предоставляются без проведения аукциона, без внесения платы за право аренды, без возмещения потерь и так далее. А у нас что, эти вопросы не отрегулированы? Что значит уже?
1: Знаешь, президент, ну, у нас существовала такая практика, когда мы строим объекты, сельскохозяйство в том числе, определялось условие размещения данного объекта. Инвестору предлагается, так как это собственность, у него находится в аренде эта земля, согласно своего, так сказать, развития плана, оптимизации затрат по строительству данного комплекса в том месте, привязки, где есть, к примеру, сети, где есть вода.
0: Хорошо, есть деревья. Так зачем это повторять в указе, если же определено это? Зачем?
1: Ну, это отдельный случай, потому что переход...
0: Ну, так если... Слушай, что под этот случай законы менять будем, указывать?
1: Вопрос урегулирован будет.
0: Василий Николаевич, я не понял, чего не хватает, зачем это?
2: Там есть.
0: Или тут есть нюансы?
2: Там есть положение, которое можно без указа. Например, удаление растительного мира, это может делать облсполком.
0: Так разберитесь сначала. Да. И не пытайтесь мне показать, что вы помните и знаете эти нормативно-правовые акты. Но если это связано с бюрократизмом каким-то, это надо такие решения принимать. А если это связано с выделением земель сельхозназначения и лесных угодий, что входит исключительно в компетенцию президента, даже не пытайтесь, Дмитрий Николаевич, подсовывать эти документы. Это святое. Я вижу, что творится на территории.
3: Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Непала в связи с многочисленными жертвами паводка и оползня. От имени белорусского народа и себя лично глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и обнаружения живыми всех пропавших без вести, а также сил народа Непала в преодолении последствий стихийного бедствия. Более 80 новых блюд и изделий включено в рацион питания школьников Гомельщины. Проведена гигиеническая оценка 175 примерных двухнедельных рационов питания, обучающихся для всех возрастных категорий на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двадцать августа по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +21, +26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет.
5: Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Программу представляет кондитерская «Сластория».
1: Кондитерская «Сластория». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сластория». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сластория.бай».
2: Категория программы 16+.
3: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
4: Техно-джунгли.
5: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
4: Техно-джунгли.
5: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». В студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития.
1: Комитет госконтроля высказал ряд замечаний. Право размещать объекты строительства на землю сельхозного значения без учета балла плодородия почвы. Ну, правильное требование. Мы внимательно все сейчас должны обсудить. Речь идет о судьбе аграрного производства, в данном случае целого района, но области. Этот новый для нас опыт, возможно, как я сказал, пригодится в будущем. Например, вот Мозерсоль, дворник, молодец, он не может отойти от земли, и слава богу. Активно работает в том же направлении в Ельском районе. Такое я ему поручение полгода тому назад давал. И он смотрит на это. Поэтому не только частные компании, но и государственные будут к этому привлечены. В рамках обсуждения этого вопроса хочу услышать, насколько глубоко учтены интересы государства. Есть над чем работать. В частности, достаточно напряженные предлагаются сроки возврата прежней задолженности. Какие инвестиции планируются и по каким направлениям?
0: Глава государства сегодня подписал указ, которым одобрит в качестве

0: Владченко, служба информации телерадиокомпании «Гомелли».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова, и специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
3: Ты слушаешь Парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Six Tones – это популярная музыкальная бой-бенд-группа из Японии, состоящая из 6 человек. Ребята ворвались в японский шоу-бизнес еще в 2015 году и до сих пор радуют публику новыми треками. Один из них – My Only.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель ФМ.
1: Азербайджанская музыка – это отдельная планета в нашем хит-параде. Что-то особенное в ней есть. MC Буз и Масуд Рамазанов готовы представить совместный трек, ну а прекрасен он или нет, решать вам.

0: Парад планеты.
1: Сейчас в параде планеты сингл популярного индонезийского певца Тулус под названием «Тех Чау», в котором речь идет о принятии себя в моменты эмоциональной пустоты и душевных переживаний. Лирический герой пытается найти гармонию и, наконец-то, разобраться в себе. Надеемся, у него получится.

0: Приметы на Гомель-ФМ.
1: Дон Мигуэло – известный доминиканский рэпер, который получил широкую известность еще в начале 2000-х годов и до сих пор популярен в своей стране, потому что то и дело радует своих поклонников новинками. Одна из них – «Юкуэфуэ» звучит сейчас в параде планеты.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: «The Yavn» — электронный танцевальный трек, выпущенный артистом по имени Джерри, который популярен в американской и мировой хаус-музыке. Предлагаю насладиться свеженькой композицией и сделать погромче.

0: планеты.
1: Вы слушаете программу «Парад планеты», где топовые хиты разных стран мира объединились в один хит-парад. Песня «Гель Дидим Гельдин» турецкого исполнителя Кандер Митер сейчас находится на верхних строчках хит-парадов Турции. Предлагаю оценить новинку.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Давайте добавим нашему хит-параду немного греческого солнца и страсти. «Мимикринис» — это популярный трек «Пакель Диджей». Горячий, искренний и достойный парада планеты. «Не осуждай меня» — именно об этом рассказывают нам исполнители.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Ловикс и Стослив объединили усилия для создания вдохновляющего хип-хоп-трека «Don't Tell Your Dreams», посвященного амбициям, упорству и способности воплощать цели в реальность. Композиция вышла недавно, а уже стала вирусной в соцсетях и музыкальных чартах. «Не рассказывай о своих мечтах. Некоторые улыбаются, но хотят видеть твое падение. Помалкивай об этом, не издавай ни звука».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Наш парад планеты переносится на другой континент, и мы держим курс на Канаду. Канада в музыкальной индустрии – это законодатель безупречного стиля. Предлагаю убедиться в этом прямо сейчас. Встречаем хит

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Двадцать августа по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
2: Исполнитель Kimo Sounds вдохновил себя на новый трек под названием «Rise Slow», который сейчас находится на вершинах чартов и уже полюбился пользователям Ютуба. «Я поднимаюсь медленно, но уверенно. Каждый шрам, что остался на мне, сделал меня сильнее».

0: Реклама на радио. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

28 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Life. Программу представляет кондитерская «Сластория».
1: Кондитерская «Сластория». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сластория». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сластория.бай».
2: Категория программы 16+.
3: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
4: Техно-джунгли.
5: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
4: Техно-джунгли.
5: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
4: Техноджунгли.

28 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.